0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Ландыши – одни из самых любимых весенних цветов. Во многих регионах России и Европы ландыши запрещено собирать и тем более продавать. Сегодня ландыши. В христианской традиции ландыши часто называют слезами Девы Марии, а по библейской легенде они выросли из слез Евы, пролитых при изгнании из Эдемского сада. Русская легенда гласит, что ландыши – это слезы водяной царевны Волхвы, которая плакала, когда ее возлюбленный гусляр Садко выбрал себе в жены земную девушку. Во многих европейских странах ландыш считается цветком, приносящим удачу в любви, поэтому его часто включают в свадебные букеты. Ландыш полностью ядовит. Все части растения, включая ягоды, содержат ядовитые соединения, в частности, конвалотоксин, повышающий частоту сердечных сокращений. Ландыш может чрезмерно разогнать сердце, которое может не выдержать. Будьте осторожны. Но по этой же причине усиление сокращений сердечной мышцы ландыши давно используются в медицине. В период Первой мировой препаратами из ландыша лечили последствия отравления боевыми газами, которые в том числе и серьезно нарушают работу сердца. Несмотря на использование в медицине, ландыши начали очень поздно выращивать в садах. В Европе они появились только в конце 16 века. До этого ландыши собирали только в лесу. Ландыш – один из самых любимых цветков парфюмеров. Одним из самых известных советских ароматов был ландыш серебристый. Диор выпускал ландышевый аромат Диорисимо в 50-х. А Герлен ежегодно к 1 мая выпускает ограниченным тиражом партию парфюма Мюге, то есть ландыш. В искусстве ландыш является символом чистоты и исцеления. Ландыши часто держали в руках на портретах. Например, есть портрет Коперника с ландышами. Один из самых знаменитых натюрмортов Марка Шагала называется «Ландыши» и изображает букет ландышей в кувшине. Ландыши – одно из самых известных яиц Фаберже. Николай II подарил его своей супруге в 1898 году. Внутри яйца скрывался сюрприз. При нажатии на жемчужину выдвигались три миниатюрных портрета самого Николая и двух их старших дочерей, великих княжон Ольги и Татьяны. И что на первом месте? Один из самых популярных романтических хитов СССР был написан в 1958 году и стал культовым в исполнении Гелены Великановой. Это песня «Ландыши». Она быстро распространилась за пределы страны. Например, в ГДР ее знали под названием «Карл-Маркс-штат». Этот город, кстати, до сих пор существует, но сейчас он называется «Хемниц».

0: Горячая десятка Анны Романовой. Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 4 мая – Международный день звездных войн. Дату назначили фанаты. И все потому, что на английском дата 4 мая – May the 4th – созвучно выражению «May the Force» – началу фразы «Да пребудет с вами сила». Из-за созвучия поклонники франшизы придумали каламбур «May the 4th be with you» – «Да пребудет с вами 4 мая». Интересно, что этот каламбур впервые напечатала 4 мая 1979 года газета «London Evening News». Консервативная партия поздравила Маргарет Тэтчер с инаугурацией на пост премьера фразой «Да пребудет 4 мая с вами Мэгги». В 2011 году каламбур официально признала компания Lucasfilm, а 4 мая того же года в канадском Торонто впервые прошел фестиваль «Звездных войн». Чуть позже признала эту дату и компания Disney, которой принадлежат права на франшизу. Но у американских поклонников есть и официальный день «Звездных войн» – 25 мая. Эта дата приурочена к выходу самого первого эпизода «Звездных войн» «Новая надежда» в далеком 1977 году.
0: Со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Долгое время считалось, что Восточная Африка – это колыбель человечества, место, где наши предки сделали свои первые шаги. Однако свежее исследование Колумбийского университета предлагает взглянуть на это под другим углом. Прямо сейчас африканский континент буквально разрывает на части. В районе Кении и Эфиопии есть рифт Туркана. Это активная зона растяжения земной коры. Она истончилась до критической точки и уже в 3 раза тоньше нормы. Плиты расходятся, поверхность проседает, и через несколько миллионов лет здесь появится новый океан. Но самое интересное не в будущем, а в прошлом. Оказывается, этот медленный распад континента сработал как гигантский сейф. Именно из-за тектонических разломов и быстрого накопления отложений кости древних гоминидов не рассыпались в прах, а бережно консервировались миллионы лет. Возможно, Восточная Африка – это не единственное место, где мы эволюционировали. Но это место, где Земля создала идеальные условия, чтобы зафиксировать нашу историю.
3: Здравствуйте! Поэтапное отключение тепла в многоквартирных домах Екатеринбурга планируется с 12 мая, пишет «Новый день», ссылаясь на источник. В администрации города готовят постановление о завершении отопительного сезона, однако окончательное решение по срокам пока не принято. Ясность появится на этой неделе, сообщили агентству в пресс-службе мэрии. Напомню, синоптики обещают потепление в ближайшие дни, ожидается дневная температура выше плюс 20, но к 9 мая вновь похолодает и будет сыро. Росгидромет обещает в Екатеринбурге днем до плюс 25 градусов. градусов в среду и в четверг, 6 и 7 мая. Свердловчане, сдающие квартиры в аренду, должны в течение суток сообщать в полицию фамилию, имя, отчество квартиранта, дату и место его рождения, даты заезда и выезда, а также приложить его фотографию. Об этом напоминает пресс-служба ФСБ области. Новые правила введены в связи с дополнительными мерами антитеррористической безопасности, напоминает «Новый день». Съемные квартиры часто становятся базой для подготовки преступлений. За невыполнение требований региональной антитеррористической комиссии, несообщение данных квартиранта, предусмотрены штрафы для граждан до 2000 рублей, для должностных лиц до 25 тысяч, для организаций до 250 тысяч рублей. В День Победы жители и гости Екатеринбурга накормят солдатской кашей. Гречневой кашей с мясом и горячим чаем будут угощать на 4 полевых кухнях, сообщили в пресс-службе мэрии. С 8 утра 3 таких точки откроются на улице Пушкина между Малышевой и Ленина. Еще одна полевая кухня заработает попозже, с 10 утра возле входа на станцию метро «Геологическая» со стороны цирка, пишет издание «Новый день». Организаторы праздника обещают, что сытного угощения хватит на всех желающих участников праздничных гуляний. Полиция Берлина вновь введет запреты на советскую символику и демонстрацию георгиевской ленточки 8 и 9 мая, пишет Берлинер Моргенпост. Кроме того, на мемориалах в парках введут запрет на ношение военной формы, демонстрацию букв V и Z, а также исполнение песен военных лет. Исключения коснутся только дипломатов и ветеранов Великой Отечественной. Подобный запрет вводился в Берлине в прошлом году. Тогда правоохранители арестовали уличного музыканта за исполнение советского гимна на публике. Пик метеорного потока майские акварииды ожидается в ночь на среду, 6 мая. Об этом рассказала научный директор Московского планетария Фаина Рублева. Она отметила, что второй весенний звездопад довольно продолжительный. Начался еще 19 апреля и продлится до 28 мая. Источник метеорного потока – комета Галлея. Падающие звезды лучше наблюдать примерно с 2 часов ночи до 4 утра на безоблачном ясном небе. Ранее лектор Московского планетария Ярослав Турилов рассказал о том, что в 29-м году на небольшом расстоянии от Земли пролетит астероид Апофис. На ясном небе его можно будет видеть невооруженным глазом. По яркости астероид сравним со звездами, пишет «Вечерняя Москва». Официальный доллар во вторник 75.44, евро 88.27.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
5: Цены на мировых бензоколонках заставляют призадуматься даже тех, кто привык заправляться премиальным топливом. Все чаще возникает мысль, а что если разбавить сотый обычным 92-м? В теории – экономия. На практике – вопрос инженерный. Автомобили с высокой мощностью проектируются под высокую степень сжатия. Чтобы топливо не детонировало, то есть не взрывалось раньше времени, ему нужно высокое октановое число. В России премиальное топливо – это АИ-98 и АИ-100. Что происходит, когда заливают 92-й в мотор от сотого? Возникает риск аномального сгорания, которое бьет по поршням. Но современные машины оснащены датчиками детонации. Как только система слышит характерный металлический звон, компьютер мгновенно откатывает угол опережения зажигания назад. Смесь сгорает позже, и часть энергии улетает в трубу. Стоит вам выйти на обгон или нажать педаль в пол, мощность упадет минимум на 10%. Чтобы ехать в привычном темпе, надо сильнее давить на газ, и экономия съедается повышенным расходом. Но есть категории машин, где такие эксперименты фатальны. Это высокофорсированные турбомоторы. Например, современные агрегаты от Subaru, BMW M-серии или высоконагруженные китайские двигатели малого объема. Для них обычный бензин – это прямой путь к дорогостоящему ремонту. Резюме. Залить бензин попроще в современный городской автомобиль можно, но вряд ли получится сэкономить. А прежде чем решиться на такой микс, лучше прочитать руководство по эксплуатации.
0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 4 мая – Международный день складного зонта. В 1715 году фабрикант Жан Мариус представил парижскому обществу первую складную конструкцию этого аксессуара. Зонты известны не одну тысячу лет. В древних Китае и Египте они были символами власти и роскоши, а спасали от солнца. Позволить их себе могли только императоры, фараоны и их приближенные. В начале 8 века в Европе использовали громоздкие зонты, заимствованные из Азии. Жан Мариус уменьшил размеры, используя более легкую ткань. Но главное, на ручке его зонта был замок, который удерживал сложенную конструкцию. Зонт Мариуса был высотой 1,5 метра, весил 2 килограмма и поначалу использовался по традиции для защиты от солнца. Постепенно люди поняли, что складной зонт можно носить с собой и спасаться от дождя. В конце 19 века зонт от дождя с железным каркасом и спицами с прочной прорезиненной тканью запатентовал английский механик Сэмюэль Фокс. Что же касается названия, в русский язык слово пришло из голландского «зондек», что значит «тент» или «навес».

0: новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 20 лет в японских лабораториях пытались создать бесконечную жизнь, но в итоге сдались силам природы. Ученые решили проверить, как долго сможет существовать линия клонов, если копировать одну и ту же мышь снова и снова. Это был настоящий генетический марафон. 1200 мышей в 58 поколениях. Каждое новое звено цепи получали из клеток предыдущего клона. Почти два десятилетия все шло идеально. Мыши были здоровыми, бодрыми и внешне ничем не отличались от праматери. Но на молекулярном уровне все это время тикали генетические часы. В ДНК незаметно накапливались мелкие ошибки. Сработал эффект ксерокса. Когда вы делаете копию с копией, качество неизбежно падает, пока текст не становится нечитаемым. К финальному этапу выживаемость мышей упала почти до нуля. Линия просто выродилась. Выводы ученых такие. Млекопитающим половое размножение нужно не только для продолжения рода, но и для очистки генетического кода. Без этого механизма жизнь просто не может обновляться. Даже самая совершенная копия проигрывает оригиналу.
1: Для слушателей старше 12 лет.
3: Минута драйва.
4: Продолжаем обзор нью-йоркского автосалона. В этом году «Автопром» стал намного смелее в дизайне. А еще производители делают ставку на практичность и новые типы двигателей. Genesis G90 Windback – одна из самых ярких премьер. Это роскошный спортивный универсал, так называемый «Shooting Brake». Породистый красавец, который заставляет оборачиваться. Infiniti расширяет линейку кроссовером QX65. Это фастбэк с покатой крышей. Конкуренция в сегменте люкс-кроссоверов обостряется. Корейцы из Kia обновили Seltos. Теперь у него дизайн в стиле флагмана Telluride и сразу две гибридные установки на выбор. Полный привод реализован через электромотор на задней оси. Новинка для побега из города – электрокар Subaru Gateway, родственник Highlander, но мощнее – 420 лошадей и полный привод. А для тех, кто верен двигателю внутреннего сгорания – новый гибридный Forester Wilderness с запасом хода в 800 километров. Автосалон показал – выбор становится больше, а технологии доступнее. Скучно на дорогах не будет.

0: В любое время, в любом месте. Золотые хиты на Радио Си.
1: Радио Си. Мы всегда онлайн на radioc.ru.

0: Радио СИ, 103,7 FM, 7 часов и 2 минуты в Екатеринбурге, в центре города плюс 9, на Радио СИ Новости и Людмила Гусева. Спонсор выпуска ИП «Норден» Лесли Романовна, специализированный шинный центр «Медведь».
1: Доброе утро. Поэтапное отключение тепла в многоквартирных домах Екатеринбурга планируется с 12 мая, пишет «Новый день», ссылаясь на источник. В администрации города готовят постановление о завершении отопительного сезона, однако окончательное решение по срокам пока не принято. Ясность появится на этой неделе, сообщили агентству в пресс-службе мэрии. Напомню, синоптики обещают потепление в ближайшие дни, ожидается дневная температура выше плюс 20, но к 9 мая вновь похолодает и будет сыро. Росгидромет обещает в Екатеринбурге днем до плюс 25 градусов в среду и в четверг, 6 и 7 мая. Свердловчане, сдающие квартиры в аренду, должны в течение суток сообщать в полицию фамилию, имя, отчество квартиранта, дату и место его рождения, даты заезда и выезда, а также предложить его фотографию. Об этом напоминает пресс-служба ФСБ области. Новые правила введены в связи с дополнительными мерами антитеррористической безопасности, напоминает «Новый день». Съемные квартиры часто становятся базой для подготовки преступлений. За невыполнение требований региональной антитеррористической комиссии, несообщение данных квартиранта, предусмотрены штрафы для граждан до 2000 рублей, для должностных лиц до 25 тысяч, для организаций до 250 тысяч рублей. В День Победы жители и гости Екатеринбурга накормят солдатской кашей. Гречневой кашей с мясом и горячим чаем будут угощать на 4 полевых кухнях, сообщили в пресс-службе мэрии. С 8 утра 3 таких точки откроются на улице Пушкина между Малышевой и Ленина. Еще одна полевая кухня заработает попозже, с 10 утра возле входа на станцию метро «Геологическая» со стороны цирка, пишет издание «Новый день». Организаторы праздника обещают, что сытного угощения хватит на всех желающих участников праздничных гуляний. Полиция Берлина вновь введет запреты на советскую символику и демонстрацию георгиевской ленточки 8 и 9 мая, пишет Берлинер Моргенпост. Кроме того, на мемориалах в парках введут запрет на ношение военной формы, демонстрацию букв V и Z, а также исполнение песен военных лет. Исключение коснутся только дипломатов и ветеранов Великой Отечественной. Подобный запрет вводился в Берлине в прошлом году. Тогда правоохранители арестовали уличного музыканта за исполнение советского гимна на публике. Пик метеорного потока майские Акварииды ожидается в ночь на среду, 6 мая. Об этом рассказала научный директор Московского планетария Фаина Рублева. Она отметила, что второй весенний звездопад довольно продолжительный. Начался еще 19 апреля и продлится до 28 мая. Источник метеорного потока – комета Галлея. Падающие звезды лучше наблюдать примерно с 2 часов ночи до 4 утра на безоблачном ясном небе. Ранее лектор Московского планетария Ярослав Турилов рассказал о том, что в 29 году на небольшом расстоянии от Земли пролетит астероид Апофис. На ясном небе его можно будет видеть невооруженным глазом. По яркости астероид сравним со звездами, пишет «Вечерняя Москва». Официальный доллар во вторник 75.44, евро 88.27.
2: Реклама. Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин для летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
3: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу: город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81. А также на сайте medved-66.ru.
4: ИП «Норден» Лесли Романовна.
5: Угарина 320-665-80-017-95-74.
0: На радио СИ о погоде. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». В центре Екатеринбурга сейчас плюс 9. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду и плюс 20-22.
2: Реклама. Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем в клинике «Здоровье 365».
6: Операции по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
2: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру.
7: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: СМИ «Радио СИ» зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство L номер FS 77 49 225.
9: Для слушателей старше 12 лет.

0: радио «Си» с вами. Позади оставляем непростую ночь. Не у многих получилось сегодня поспать. Сегодня с утра, пожалуйста, повнимательнее к окружающим. Сонное состояние не то что не добавляет внимательности и точности действий. С вами Андрей Королев. Желаем хорошего вторника. Сегодня 5 мая. День будет жарким. Плюс 20-22. И обойдемся сегодня без осадков. А кому из знаков зодиака сегодня повезет больше всех? Об этом минут через 5 на радио «Си».
1: Реклама.
2: Эх, скоро лето и белые розы. Хочу быть здоровым, сильным и иметь отличный иммунитет. А ты?
3: Папа, и я хочу быть таким.
4: Тогда покупайте молочные продукты «Белые розы». Они из свежего молока и на живых закрасках.
5: Если молочка, то «Белые розы». Покупайте в магазинах.
6: Они же опять все сожгут. Не сожгут, так не дожарят.
7: Опять сожгли. Маша, где там твои пироги?
8: Уже заказала.
9: Златопечка. Доставка пирогов. Домашних пирогов. 344-25-26.
10: Адреса на сайте златопечка.ру.
11: ИП Титова Елена Сергеевна. ОГРН. ИП 325-665-800-257-311.
12: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
13: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
14: Новая больница. Одна из крупнейших частных клиник России.
15: Новая больница – это легендарная 33-я больница. Многопрофильная клиника с отличным оснащением и сильной командой врачей. Это высокое качество медицинской помощи, передовые технологии и 33 года безоговорочного доверия пациентов.
14: Новая больница. Доверие, качество, технологии. Екатеринбург, Заводская, 33.
16: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
17: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: На радио «Си» о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Наши машины» официальный дилер ГАК, автоцентр ГАК «Июль». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 2 балла. Небольшие затруднения появляются на Краснолесье от Рябинина до Вильгельма Мадегенина, на Космонавтов от Победы до Машиностроителей. Ну а самые загруженные магистрали сейчас восточная в сторону ЖД вокзала, 8 марта в центр и Репина тоже в центр.
18: Реклама. Майский вжух в салонах «Июль Авто». Вжух! И ваш автомобиль превратится в другой. И еще лучше. Ведь только в мае скидки до 15% на все проверенные авто с пробегом. Техзащита и ОСАГО в подарок. Лучшие условия мы делаем лично. «Июль Авто». Совхозная 16, базовая 38 и Металлургов 65. Акция до конца мая этого года.
19: Радио «Си». 103.7 FM.

0: Радио Эси с вами. Доброе утро. На часах 7.17 в центре Екатеринбурга плюс 9. Сегодня с утра чуть больше бодрости, чуть больше кофе даже может быть. В центре города плюс 9, днем до плюс 22. Сегодня будет жаркий день. А сейчас на Радио Эси гороскоп.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, не рассчитывайте на то, что вам поможет обаяние. Эмоции будут сдержанными, восторгов по поводу вашей деятельности не предвидится. Тельцы, возможно, изменение правил или планов в профессиональной среде. Придется разбираться с новыми бумагами или предписаниями. Близнецы, кадровые перестановки или изменения в составе семьи могут вызвать замешательство. Не показывайте особо своих чувств. Раки, поставленная ранее задача может казаться невыполнимой. Придется пересматривать стандарты качества или уровень сложности. Львы, вы можете столкнуться с ненадежностью техники или людей. Лучше бы проверять все самостоятельно, не рассчитывая на других. Девы, важные дела лучше планировать на утро. К вечеру ваша энергия и рабочий настрой могут полностью улетучиться. Весы, будет много неясного. Конкретные планы по факту окажутся примерными и расплывчатыми. Скорпионы, возможны сомнения, связанные с важными для вас вопросами. Вы ощутите себя в начале переходного периода. Стрельцы, чем меньше вы планировали, тем лучше. Придется ориентироваться на обстановку в реальном времени. Она может меняться. Козероги, вам может не хватить навыков или уверенности для сложного и просто нового дела. Лучше делегировать подобные дела профессионалам. Водолеи, ваши дела могут оказаться в подвешенном состоянии. Однако не стоит переживать, здесь поможет только ожидание. Рыбы, любые дела будут сопровождаться риском иллюзий и неверной оценки ситуации. Не стоит обольщаться блестящими надеждами.
0: Почему очень важно порой сменить вид деятельности, вид активности? Об этом минут через пять на Радио Эси.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 7:23. Прошедшая ночь была не самой тихой. Дважды. И даже если вы не успели выспаться, бодримся. Встречаем жаркий вторник в центре Екатеринбурга плюс 9. Сегодня днем плюс 20-22 и без дождей. А сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Хорошие новости для тех, кто любит разнообразие, по крайней мере, в тренировках. Исследование в журнале BMJ Medicine подтвердило, разнообразие нагрузок для долголетия важнее, чем их интенсивность. Ученые 30 лет наблюдали за группой из 170 тысяч человек. Главный вывод – если вы миксуете разные виды активности, риск преждевременной смерти падает на 19%. Причем этот бонус вы получаете дополнительно к общей пользе от спорта. Проще говоря, чередовать прогулки, падл, тренажеры и работу в саду выгоднее, чем просто бегать на дорожке. По цифрам, ходьба снижает риски на 17%, игровые виды спорта вроде тенниса на 15%, а силовые тренировки на 13%. Даже подъем по лестнице вместо лифта дает ощутимые 10% в копилку долголетия. Интересен и потолок пользы. В неделю достаточно физической активности, которая эквивалентна 5 часам быстрой ходьбы или 2,5 часам интенсивного бега. Все, что сверх этого, на продолжительность жизни почти не влияет. Какой итог? Не нужно рекордов. Чтобы снизить риски заболевания сердца и сосудов, достаточно не давать организму привыкнуть к однообразию. Прогулка сегодня, бассейн завтра и немного физической работы в выходные. Это и есть научно обоснованный план на долгую жизнь.
0: Что-то мне напоминает этот план. С понедельника по пятницу, с утра до вечера на работе, потом прогулка, а в выходные еще успеть поработать на даче. Радио Си с вами. Доброго вам утра и хорошего вторника.

0: такими бодрыми и позитивными песнями начинаем рабочий вторник. Сегодня 5 мая, на часах 7.29, в центре города плюс 9, а днем плюс 20-22. Давно забытые температуры. Сейчас на радио ИСИ новости и Александра Короткова, спонсор выпуска ООСЗ «Талан. Регион 54. ЖК Береговой».
1: Здравствуйте. Предупреждение о ракетной опасности действовало в Екатеринбурге больше 2 часов. Сирены в большинстве районов Екатеринбурга включили в 3 часа ночи. Отбой ракетной опасности был дан в 6 часу утра. Режим беспилотной опасности при этом в Екатеринбурге объявлен не был. Минувшей ночью Росавиация ограничивала работу 15 аэропортов. Самолеты не принимали Пермь, Челябинск, а также Орск, Ижевск, Чебоксары и около десятка других городов. В 9 аэропортах план-ковер уже отменен. А в 28 городах Свердловской области начали благоустраивать парки и скверы. Эти объекты, которые жители региона выбирали в ходе голосования в рамках проекта формирования комфортной городской среды в прошлом году. Сумма, выделенная на обновление этих локаций, превысила 1 100 000 000 рублей, пишет «Коммерсант Урал». Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама. Странно, иду вроде той же дорогой. Но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах, воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой. Я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с «Талан». Квартиры с собственным пляжем в семейном квартале «Береговой».
3: Застройщик ОСЗ «Талан. Регион 54». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте «Талан.ру». Реклама, не оферта.
0: На радио ИСИ о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Интерлингва» – языковая академия «Талисман». В центре Екатеринбурга сейчас плюс 9. Сегодня днем переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду и плюс 20-22. В Первоуральске и в Нижнем Тагиле плюс 19-21. В Новоуральске плюс 18-20. В Краснотурьинске плюс 15-17.
2: Реклама.
4: В летний

0: Языковые программы для детей. Талисман 8 800 7 800 800.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио «Си», золотые хиты на часах 7.38, в центре Екатеринбурга уже плюс 10. Сегодня 5 мая, и сегодня поговорим о премии ТЭФИ. Что она означает, узнаем, почему прототипом для наградной статуэтки стал «Орфей». Обо всем этом минут через 5 на Радио «Си».
1: Реклама. Мази, таблетки, советы знакомых, а спина все равно болит? Когда боль возвращается снова и снова, нужно...

0: аспекты репродуктивного здоровья женщин.
1: Есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
2: Весна – время прогулок и легкости, но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В клинике AllMed экспертная диагностика варикозной болезни, прием флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Сделайте первый шаг. Пройдите диагностику варикоза в AllMed у лучших флебологов региона по версии рейтинга продакторов 2025. Подробности в МЦ AllMed Екатеринбург.
3: Акция с 1 по 31 мая 2026 года.
2: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Мечтатели. Общий сбор. Евгений Цыганов и группа «Мечта». 13 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Мультимедийный концерт «Рок вне гравитации». Это глубокие тексты, мощная энергетика и космический видеоарт. Билеты на сайте театр.ецпко.рф. Для зрителей старше 12 лет.
5: МАУК, Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
6: 103.7 FM. Радио Си.

0: Радиовые новости и Александра Короткова.
1: Здравствуйте. В Екатеринбурге ночью впервые был объявлен режим ракетной опасности. Он начал действовать с 3 часов. Ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры. Важно сохранять спокойствие и бдительность, написал в своем канале в мессенджере Макс губернатор Денис Паслер. Глава области напомнил о возможных ограничениях мобильной связи и интернета. Также жителям Свердловской области рассказали, как действовать в случае объявления ракетной опасности. Необходимо спуститься в подвал или подземный паркинг, лифтом при этом пользоваться запрещено. В квартире необходимо переходить в помещение без окон и с несущими стенами, опасно оставаться на открытой местности. В укрытии необходимо оставаться до звукового сигнала «отбой опасности». Повторные сирены в Екатеринбурге прозвучали сегодня после 5 утра. Теперь к другим темам. В честь Дня Победы 8 и 9 мая в зоне спецоперации объявлено перемирие, сообщила вечером в понедельник Минобороны. Вооруженные силы примут все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий. Россия в связи с объявлением перемирия рассчитывает, что украинская сторона последует ее примеру, сказано в заявлении ведомства. Также в Минобороны предупредили, что в случае нарушения перемирия по территориям противника нанесут ответные удары. Ранее о планах России объявить перемирие в честь 9 мая заявлял и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Выпускникам школ предложили дать возможность пересдавать ЕГЭ по всем предметам, а не по одному, как сейчас. Это позволит минимизировать стресс от испытаний, пишет агентство ТАСС со ссылкой на заявление заместителя председателя общественной палаты Владислава Гриба. Он напомнил, что даже на Олимпийских играх в некоторых видах у спортсменов есть несколько попыток. Также и в вузах у студентов есть не только основной экзамен или зачет, но и 2 попытки их пересдачи. В России сегодня отмечают День шифровальщика. Второе название этой даты – День криптографической службы России. Как пишет Лента.ру, 105 лет назад, 5 мая 1921 года, Совет народных комиссаров РСФСР постановил создать криптографическую службу. В ее обязанности входила защита информации внутри и вовне страны. Также в обязанностях службы появилась и передача зашифрованной информации за пределы государства. Официальный доллар на сегодня 75.44, евро 82.27.
0: О погоде на радио Си, спонсор выпуска ООО «Медицинское объединение. Новая больница» на Заводской 33. В центре Екатеринбурга плюс 10. Сегодня днем переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду и плюс 20-22.
2: Реклама. Новая больница. Одна из крупнейших частных клиник России.
3: Новая больница – это легендарная 33-я больница. Многопрофильная клиника с отличным оснащением и сильной командой врачей. Это высокое качество медицинской помощи, передовые технологии и 33 года безоговорочного доверия пациентов.
2: Новая больница. Доверие, качество, технологии. Екатеринбург, Заводская, 33.
4: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио С вами. Доброе утро. Сейчас у нас есть минута, чтобы узнать новости из мира автомобилей. Говорим про автомобили и узнаем про страховки. Спонсор минуты драйва на радио С ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Российский союз автостраховщиков опубликовал отчет за первый квартал года. Главный тренд – резкий рост страховых выплат. За три года средняя сумма компенсации по ОСАГО увеличилась на 43% и достигла 118 тысяч рублей. При этом стоимость самого полиса практически не изменилась и составляет в среднем 7645. Рост выплат специалисты связывают с подорожанием запчастей и логистики. Такой дисбаланс привел к тому, что в 60 регионах ОСАГО стала для страховщиков убыточным. Так, в зону риска в этом году вошли Новосибирская и Челябинская области. Непростая ситуация в Ульяновской, Самарской и Волгоградской областях. Здесь уровень выплат вплотную приблизился к критической отметке. В Свердловской области и Красноярском крае ситуация стабильнее, но средний чек на ремонт растет быстрее доходов страховщиков. В ближайшей перспективе тарифы могут вырасти еще на 10%. Причина – законопроект о повышении лимитов за вред жизни и здоровью. Максимальную выплату планируют увеличить в 4 раза – до 2 миллионов рублей. Ожидается, что новые правила вступят в силу с марта 2027 года. У рынка и у наших кошельков осталось меньше года, чтобы адаптироваться к новым правилам игры.
1: Реклама.

0: от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. ТО «Ноли» доп. Оборудование в подарок. Лучшим предложение любого дилера.
1: Акция до конца мая текущего года. Лидер продаж по данным автостат.ру на 4 марта 2026.
2: Радио «Оси» с вами. Меня зовут Андрей Королев. Доброе утро. Хорошего вторника. Сегодня 5 мая. В центре города плюс 10. Сегодня в далекой Мексике шумный, веселый праздник. По какому поводу, обязательно узнаем минут через 10. Узнаем, почему там используется острый перец и черный шоколад. И почему этот праздник сравнивают даже с Днем Святого Патрика. А еще мы поиграем в день рождения каждый день. А там у нас билеты на Трибьют Фест. Держите на готове телефоны, номер радио Си 235-103,7.
3: Реклама. Эх, скоро лето и белые росы. Хочу быть здоровым, сильным и иметь отличный иммунитет. А ты?
4: Папа, и я хочу быть таким.
5: Тогда покупайте молочные продукты «Белые росы». Они из свежего молока и на живых заквасках.
6: Если молочка, то «Белые росы». Покупайте в магазинах.
7: Культурная жизнь и престижные школы в 5 минутах от дома. Квартиры в центре с первоначальным взносом от 1 300 000 рублей. Жилой квартал «Форма» от девелопера «Форум». Готовые квартиры уже в этом году.
8: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК Форма». Проектные декларации на наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет АО «Форум Групп». Акция до 30.06.2026 года. Количество квартир ограничено. Изучите все условия акции на сайте forum-forma.ru.
9: Pirelli и Remax. Что их связывает? Ваш комфорт и безопасность на дороге в любую погоду. Покупайте шины Pirelli в компании Remax. Шиномонтаж, подарок и расширенная гарантия от производителя. Подробности и адреса магазинов на remax.ru.
10: Акция до конца июня. ООО «Remax Шины». Екатеринбург. Черняховского 68. Офис 412. ОГРН 114-667-924-80.
2: На радио «Си» о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Наши машины» официальный дилер ГАК. Автоцентр ГАК «Июль». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 4 балла. Пробка на Сулимова и Смазчиков от Садовой до Восточной. На Сибирском тракте от Лучевой до Железнодорожного переезда. На Черепаново, основки Черепаново до Стрелочников. На Космонавтов от Победы до Машиностроителей. И на Летчиков Армавирской от Железнодорожного моста до Артинской. Самые загруженные магистрали Космонавтов в центр, Блюхера в центр и Репина тоже в центр.
3: Реклама.
11: Месяц май. Скидку выбирай.
12: Супер май в салоне ГАК «Июль» на Металлургов. Супер цены на новые ГАК от 2 700 000 рублей. Супер выгоды до 860 000 рублей. И супер подарки для ваших лучших путешествий. ГАК «Июль». Металлургов 65. Акция до конца мая этого года.
13: Радио «Си». 103,7 FM.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 8.18 в центре Екатеринбурга плюс 10. На Радио Си начинается игра «День рождения». Каждый день скоро появится играющая дата. И если это будет ваш день рождения, набирайте 235-103.7. И, дозвонившись первым, получите пару билетов на трибют-фест «Мировые легенды» для лиц старше 6 лет. В рамках фестиваля каждый день там посвящен какой-нибудь зарубежной группе. И сегодня мы разыгрываем билеты на день, когда будет звучать Coldplay. Будьте внимательны. Сегодня с нами играют все, кто родился 28 апреля. Набирайте прямо сейчас 235-103.7. В игре 28 апреля. Пробуйте, дозванивайтесь. Удачи вам. А сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 5 мая в Мексике – это Синко де Майо, национальный праздник в честь победы мексиканских войск над Французской империей в 19 веке. Его иногда называют мексиканским аналогом Дня Святого Патрика. Гуляют мексиканцы шумно и весело. Улицы городов превратятся в море марьячи, танцев, пышных платьев и невероятной уличной еды. Главным блюдом этого года объявлено моле поблано. Густой соус, где в основе перец чили и шоколад. Но шоколад горький. Он не дает соусу сладости, а придает темный бархатистый цвет и невероятную плотность вкуса. Моле поблано подают с нежной индейкой. В фортах Лоретто и Гваделупе, где и была та самая битва, вечером планируется масштабное световое шоу. На стены старых крепостей проецируют 3D-маппинг об истории мексиканской победы. Главным музыкальным событием станет выступление местной звезды Карлоса Риверы. Давайте и мы немного послушаем, как звучит современный гибрид поп-музыки и музыки марьячи.

0: Музыка Мариачи — это что-то особенное даже в записи. В Екатеринбурге 8.21, в центре города плюс 11, сегодня днем плюс 20-22. Радио Си с вами. Доброго вам утра и хорошего вторника.
1: Реклама.
2: Весна — время прогулок и легкости, но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В клинике Allmed экспертная диагностика варикозной болезни, прием флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Сделайте первый шаг. Пройдите диагностику варикоза в Allmed у лучших флебологов региона по версии рейтинга продакторов 2025. Подробности в МЦ Allmed Екатеринбург.
3: Акция с 1 по 31 мая 2026 года.
2: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Телефон рекламной службы 235 09 05.
2: Радио Си.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 8:29 у нас проходит игра. День рождения каждый день. До нас дозвонилась Раиса Кобелева. Раиса, недавно отмечали день рождения свой, да?
1: Да, 28 апреля.
0: Кто празднику рад? А вы еще дома? Сейчас утра.
1: Ну, в принципе, я же в гостях.
0: А, в гостях? С утра пораньше в гостях. Здорово. Есть повод немножко для зависти. Кто в гостях с утра? Хорошо.
1: Да-да-да.
0: Раиса, ну, праздники любите? Любите концерты, живую музыку и, может быть, даже симфонический оркестр, да? Вот сегодня вы получаете как раз пару билетов на трибют-фест «Мировые легенды».
1: Супер! Супер-супер! Мне так нравится!
0: Во-первых, это будет красиво. Сейчас поподробнее расскажу про сам концерт. Информация на правах рекламы. Рок-группы хиты Coldplay прозвучат в уникальных симфонических аранжировках. Вас ждет настоящее путешествие, где рок и симфония сливаются в единое музыкальное полотно. Встречаемся 3 июля в Летнем театре в парке Маяковского для зрителей старше 6 лет.
2: А я рад, что я выиграл на радио Си.
3: День рождения каждый день. На 103.7 FM.
0: В день рождения каждый день играем по будням. Завтра в 8:20 на Радио Си будем снова определять играющую дату. А сейчас на Радио Си новости Александра Короткова.
4: Здравствуйте. В Госдуме предложили разрешить бесплатно менять железнодорожные билеты, если пассажир опоздал на поезд из-за задержки или отмены стыковочного авиарейса. Инициатива учитывает реалии времени с ограничениями в аэропортах. Авторы законопроекта заявили, что в этом случае у пассажиров будет право взять билет на ближайший доступный поезд, и это будет сделано без штрафов, сборов и доплат. Футбольный «Урал» в понедельник проиграл «Шиннику» в матче 32-го тура первой лиги. На домашнем поле екатеринбургский клуб уступил со счетом 0-1. «Урал» остается на третьем месте турнирной таблицы, имея в активе 58 очков. Международный олимпийский комитет приостановил деятельность комиссии по киберспорту. Киберспорт под эгидой МОК активно начал развиваться с 2023 года, в том числе рассматривался вопрос о включении киберспорта в программу Олимпиады. Александра Короткова, Радио Си.
0: О погоде на Радио Си, спонсор выпуска ООО «Наши машины», официальный дилер «Амода», автоцентр «Амода Июль». Сейчас в центре Екатеринбурга плюс 12. Сегодня днем переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду и плюс 20-22. В Каменске-Уральском плюс 19-21. В Полевском плюс 18-20. В Асбесте плюс 17-19.
3: Реклама. Майский вжух в салонах «Июль Авто». Вжух! И ваш автомобиль превратится в другой. И еще лучше. Ведь только в мае скидки до 15% на все проверенные авто с пробегом. Техзащита и ОСАГО в подарок. Лучшие условия мы делаем лично. «Июль Авто». Совхозная 16, базовая 38 и «Металлургов 65». Акция до конца мая этого года.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: 5 баллов, пробка на Советской.
1: Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
2: Какие планы на майские?
3: Везем рассаду на новые «Лада».
4: Только «Лада». Только «Брайт Парк».
5: 103.7 FM. Радио «Си».
0: Спонсор инструментальной музыки на радио «Си» ООО «Атлантик Про».
6: Весна пришла. Тепло. Авто купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
7: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Радио Си, 103,7 FM. В Екатеринбурге без 1 минуты 9, в центре плюс 13, днем до плюс 22. На Радио Си новости и Александра Короткова. Спонсор выпуска ООО «Вертеброцентр».
1: Здравствуйте. Хантавирусы, сообщения о которых начали публиковать СМИ, уже появлялись в России. Заболевание выявляли в 2009 году в Краснодарском крае, заявил бывший глава Роспотребнадзора и академик Российской академии наук Геннадий Онищенко. Он уточнил, что род хантавирусов – это более 40 различных штаммов. Смертность у этих заболеваний в среднем составляет до 12%. Болезнь сопровождается развитием сердечно-легочной недостаточности. В основном переносчиками являются грызуны. Насчет передачи от человека к человеку – это затруднительная вещь, цитирует РИА Новости Геннадия Онищенко. Ракетная опасность минувшей ночью действовала на территории большинства регионов Уральского федерального округа. Кроме Свердловской области, предупреждение получили жители Челябинской и Курганской областей, а также Югры и Пермского края. На Среднем Урале режим ракетной опасности действовал с 3 часов ночи до 5 часов и 18 минут. Ограничения в аэропорту Кольцово

0: При этом не вводили. На прошлой неделе в Свердловской области 4 раза объявляли предупреждение о беспилотной опасности. Власти Екатеринбурга предложили горожанам подвести итоги месячника чистоты. Оценить качество уборки в мэрии предлагают, приняв участие в опросе. Он традиционно размещен на платформе обратной связи портала госуслуг. Принять участие в опросе можно до 22 мая, сообщает официальный портал Екатеринбурга. Записывать к врачам частных клиник через госуслуги предложили в Госдуме. Автором инициативы стал лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов. Доступными на госпортале предлагают сделать частные клиники, которые работают по системе ОМС, то есть ведут приемы бесплатно. Авторы инициативы добавили, что расширение возможностей записи к врачу через госуслуги не делает получение бесплатной медицинской помощи более доступным. Россияне на ближайшее лето предпочли активный отдых и путешествия по историческим местам пляжному отдыху. Агентство ТАСС публикует данные исследования сервиса «Купи билет». В топ отпускных направлений попал Дагестан, добраться до которого можно по цене билета в Сочи или Анапу. В Турции интересы россиян сместились с пляжной Анталии в направлении исторического Стамбула. На внутрироссийских направлениях лидером стал Калининград. Также в списке Москва, Сочи, Санкт-Петербург и Петрозаводск. Официальный доллар на сегодня 75.44, евро 88.27.
1: Реклама.
2: Вы привыкли держаться, даже когда болит спина, тянет шею, кружится голова и нет сил. Но терпеть не значит решать проблему. В вертеброцентре помогают вернуть легкость движения и качество жизни. Опытные специалисты, комплексный подход, внимание к вашему состоянию. Вертеброцентр в Екатеринбурге. Телефон 228-70-31. Вертеброцентр. Живи легко.
1: На радио «Си» о погоде. Спонсор выпуска ООО «ТД Паревит». Завод стеновых материалов «Паревит». В центре Екатеринбурга плюс 13. Сегодня днем переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду и плюс 20-22.
3: Реклама. Не держи на депозите. Закупайся в «Паревите». Подробности на сайте parivit.ru. Имеется рассрочка. Выбирайте надежные, проверенные временем материалы.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Радио Си с вами. Меня зовут Андрей Королев. Доброе утро, хорошего вторника. Сегодня 5 мая, в центре города плюс 13. Днем будет жарко, плюс 20-22. Минут через 5 на Радио Си гороскоп. А сейчас начинаем разгадывать невероятный вопрос на Радио Си. Разыграем прекрасную книгу. Это подарочное издание книги «Depeche Mode. Монумент» от лидера российского нонфикшн рынка издательства «Бомбора» для лиц старше 18 лет. А вопрос сегодня вот такой. Чаще всего так поступают с документалками, мелодрамами и фильмами в стиле арт-хаус. А вот с боевиками и триллерами это происходит крайне редко. О чем речь, как вы думаете? Телефон Радио Си 235-103.7. Попробуйте предположить. Чаще всего так поступают с документалками, мелодрамами и фильмами в стиле арт-хаус. А вот с боевиками и триллерами это происходит крайне редко. О чем речь? Телефон Радио Си 235-103.7. Можно уже отвечать. Удачи вам!
1: Реклама.
2: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
1: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
2: Весна – время прогулок и легкости, но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В клинике AllMed экспертная диагностика варикозной болезни, прием флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Сделайте первый шаг. Пройдите диагностику варикоза в AllMed у лучших флебологов региона по версии рейтинга продакторов 2025. Подробности в МЦ AllMed Екатеринбург.
3: Акция с 1 по 31 мая 2026 года.
2: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: На Радио Си о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Наши машины» официальный дилер ГАК, автоцентр ГАК «Июль». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 4 балла, пробка на Сибирском тракте от Лучевой до железнодорожного переезда, на Малышево от Комсомольской до Луначарского, на Восточной от Первомайской до Декабристов и на Советской Шевченко от Паркового переулка до Луначарского. Самые загруженные магистрали – Репина в центр, Блюхера в центр и Малышево в сторону центрального стадиона.
1: Реклама. Майский вжух в салонах «Июль Авто». Вжух! И ваш автомобиль превратится в другой. И еще лучше. Ведь только в мае скидки до 15% на все проверенные авто с пробегом. Техзащита и ОСАГО в подарок. Лучшие условия мы делаем лично. «Июль Авто». Совхозная 16, базовая 38 и Металлургов 65. Акция до конца мая этого года. Радио Си. 103.7 FM.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 9.13. Разгадываем невероятный вопрос на Радио Си. Чаще всего так поступают с документалками, мелодрамами и фильмами в стиле артхаус. А вот с боевиками и триллерами это происходит крайне редко. О чем речь, как вы думаете? Телефон Радио Си 235-103.7. Что скажете?
1: Я думаю, что продолжения нет. Чаще всего. Вторых частей там.
0: А, вторых частей и продолжения. Ну, мелодрам, скорее всего, есть все-таки. Документалки вряд ли, и артхаус тоже, наверное, нет. А вот мелодрамы все-таки продолжение имеют. Но не про продолжение речь, пока не угадали. Еще звоните. Радио Си, алло.
2: Может быть, эти фильмы больше людей смотрят в одиночестве?
0: А почему?
2: Ну, есть фильмы, которые интереснее смотреть компании, те же там боевики, например. Ага. А есть фильмы, которые... для себя, так сказать.
0: Вот арт-хаус, например, чтобы потом обсудить.
2: Ну, обсудить можно и потом, а посмотреть все-таки одному.
0: Смотреть в одиночестве не тот критерий, про который мы сегодня говорим. Пока нет, пока не
2: выбрали. А второй вариант можно?
0: Давайте, конечно.
2: Может быть, их не досматривают, эти фильмы. Начинают, но не досматривают.
0: Не досматривают. Нет, в том-то и дело, что досматривают.
2: Досматривают.
0: Но пока нет, не про это речь. Да, спасибо.
2: До свидания.
0: Хорошие варианты. Вот про досматривают... это почти подсказка. Радио Си, алло.
3: Доброе утро.
0: Доброе, что скажете?
3: Я думаю, эти фильмы чаще пересматривают.
0: Пересматривают. Так, пересматривают. Ну, это чуть ближе к правильному ответу, но пока нет. Угу. Не смотрят
3: понял.
0: Заново, вот так.
3: А, понял.
0: Не смотрят. Спасибо, еще звоните. Ну, от этой мысли давайте далеко не будем уходить. 235-103.7, телефон Радио Си. Если появляются идеи, звоните. А сейчас на Радио Си гороскоп.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Астрологический прогноз.
6: Доброе утро. Вен, не рассчитывайте на то, что вам поможет обаяние. Эмоции будут сдержанными, восторгов по поводу вашей деятельности не предвидится. Тельцы, возможно, изменение правил или планов в профессиональной среде. Придется разбираться с новыми бумагами или предписаниями. Близнецы, кадровые перестановки или изменения в составе семьи могут вызвать замешательство. Не показывайте особо своих чувств. Раки, поставленная ранее задача может казаться невыполнимой. Придется пересматривать стандарты качества или уровень сложности. Львы, вы можете столкнуться с ненадежностью техники или людей. Лучше бы проверять все самостоятельно, не рассчитывая на других. Девы, важные дела лучше планировать на утро. К вечеру ваши энергии и рабочий настрой могут полностью улетучиться. Весы, будет много неясного. Конкретные планы по факту окажутся примерными и расплывчатыми. Скорпионы, возможны сомнения, связанные с важными для вас вопросами. Вы ощутите себя в начале переходного периода. Стрельцы, чем меньше вы планировали, тем лучше. Придется ориентироваться на обстановку в реальном времени. Она может меняться. Козероги, вам может не хватить навыков или уверенности для сложного и просто нового дела. Лучше делегировать подобные дела профессионалам. Водолеи, ваши дела могут оказаться в подвешенном состоянии, однако не стоит переживать, здесь поможет только ожидание. Рыбы, любые дела будут сопровождаться риском иллюзий и неверной оценки ситуации. Не стоит обольщаться блестящими надеждами.
0: Почему очень важно менять нагрузки, активности, менять их друг с другом, об этом минут через 5 на Радио Си.

0: Радио Си, золотые хиты на часах 9:20. Мы продолжаем разгадывать невероятный вопрос на Радио Си. А вопрос сегодня связан с кино. И вот чаще всего так поступают с документалками, мелодрамами и фильмами в стиле арт-хаус. А вот с боевиками и триллерами это происходит крайне редко. А о чем идет речь, как вы думаете? Телефон Радио Си 235-103.7. Что у вас? Вы с нами?
1: Вот вариант такой. Если не чаще пересматривают, то, может, их сохраняют. То есть боевики посмотрели, там, удалили, там, диск потеряли. А тут, да, коллекция, коллекционирование.
0: Какой хороший вариант про коллекционирование. То есть оставляют себе на память, да?
1: Да.
0: Ну вот как-то связано то, о чем говорим, именно с просмотром самого фильма
1: так,
0: в определенных
1: стилях.
0: Так, все-таки
1: больше связано с просмотром.
0: Угу. Но про коллекцию спасибо, хороший вариант.
1: Спасибо.
0: Еще звоните. Радио Си, алло.
2: Мне кажется, чаще предлагают друзьям с ним посмотреть.
0: Документалки и мелодрамы?
2: Да.
0: Ну, частенько просто еще и боевики рекламируют тоже своим друзьям. Вот, посмотрел такой классный, захватывающий триллер. Ну, не рекомендации, тут взаимоотношения между зрителем и кино. Вот такую дам подсказку. 235-103.7, телефон Радио Си. Продолжаем разгадывать невероятный вопрос. Звоните. А сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева.
3: Новости со всего света.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Хорошие новости для тех, кто любит разнообразие. По крайней мере, в тренировках. Исследование в журнале BMJ Medicine подтвердило, разнообразие нагрузок для долголетия важнее, чем их интенсивность. Ученые 30 лет наблюдали за группой из 170 тысяч человек. Главный вывод – если вы миксуете разные виды активности, риск преждевременной смерти падает на 19%. Причем этот бонус вы получаете дополнительно к общей пользе от спорта. Проще говоря, чередовать прогулки, падл, тренажеры и работу в саду выгоднее, чем просто бегать на дорожке. По цифрам, ходьба снижает риски на 17%, игровые виды спорта вроде тенниса на 15%, а силовые тренировки на 13%. Даже подъем по лестнице вместо лифта дает ощутимые 10% в копилку долголетия. Интересен и потолок пользы. В неделю достаточно физической активности, которая эквивалентна 5 часам быстрой ходьбы или 2,5 часам интенсивного бега. Все, что сверх этого, на продолжительность жизни почти не влияет. Какой итог? Не нужно рекордов. Чтобы снизить риски заболевания сердца и сосудов, достаточно не давать организму привыкнуть к однообразию. Прогулка сегодня, бассейн завтра и немного физической работы в выходные. Это и есть научно обоснованный план на долгую жизнь.
0: Подобная смена активности что-то мне напоминает. С утра на работу, вечером бегом с работы, а в выходные еще покопаться на даче. Хорошего дня вам на Радио Си.
3: Реклама. Он и она.
6: Гармония любви.
3: Он, она и...
6: Гармония семьи.
3: Медицинский центр «Гармония». Телефон 254-66-66.
6: Гармония.
7: Возможно, в противопоказаниях консультируют специалисты.
8: Хончи Автоцентр «Уникум». Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии от 2 миллионов 790 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. «Уникум» на Бебеля 33.
9: Акция до конца мая текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
10: Алло, я в Сочи. Погода супер.
11: «Мотив» теперь и в Краснодарском крае. Говорит и показывает Урал.
12: Подробности на motivtelecom.ru.
13: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
14: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
15: Телефон рекламной службы 235-09-05.
16: Радио Си.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 9:29. Продолжаем разгадывать невероятный вопрос на Радио Си. Чаще всего так поступают с документалками, мелодрамами и фильмами в стиле артхаус, а вот с боевиками и триллерами это происходит крайне редко. О чем идет речь? Как вы думаете? Телефон Радио Си 235-103.7. Что скажете?
1: Ну, такой вариант, что они могут быть в фильмах просматриваться на прокрутке, на ускоренной прокрутке.
0: То есть документалку, артхаус, мелодраму.
1: Да, да, да. Да.
0: X2, а то и...
1: То есть в ускоренном режиме просматриваешь так, телефоном или сумкой ты идет, или просматриваешь.
0: А почему боевик? А почему боевик не просматривают на ускоренном?
1: Ну, боевики это все равно экшен, интересно, спецэффекты, более сюжеты.
0: Чтобы боевик в боевике не пропустить тот самый важный удар.
1: Да, да, да.
0: Хорошо.
1: Боевик это экшен, это.
0: Как вас зовут?
1: Елена.
0: Лен, а вам какой фильм больше нравится? В каком стиле? В каком жанре?
1: Ну, артхаус я не смотрю это точно. Я лучше почитаю книгу, так скажем.
0: Разбираетесь. Прекрасно.
1: Да.
0: Хорошо. И разгадали невероятный вопрос. Да, оказывается, артхаус, мелодрамы, документалки просматривают на ускоренной... В ускоренном варианте. Поздравляю вас.
1: Спасибо. Первый раз вообще на радио позвонила, дозвонилась и угадала.
0: Разгадали. Сейчас будете еще и приз получать. Вот вместо артхауса можете перелистать прекрасную книгу. Вам она достается. Это подарочное издание книги «Depeche Mode. Монумент» от лидера российского нонфикшн рынка издательства «Бомбора».
1: Спасибо большое. Книга эта замечательная, наверное, будет.
0: Поподробнее еще про книгу. Информация на правах рекламы. Это первый исчерпывающий путеводитель по истории группы «Depeche Mode». В книге вы найдете полную дискографию, редкие фото, интервью и подробности творческой жизни музыкантов для читателей старше 18 лет.
1: А я, Угарова Елена, из Горного Щита, разгадала необычный вопрос на Радио Си.
0: Вопрос у нас, конечно, необычный и, самое главное, невероятный. И новый невероятный вопрос будем разгадывать завтра с 9 до 10. А сейчас на Радио Си новости. И Александра Короткова, спонсор выпуска ООО «СЗ Талан», регион 54, ЖК «Береговой».
2: Здравствуйте. Генпрокуратура требует конфисковать больше 10 миллиардов рублей со счетов создателя группы компании «Русагро» Вадима Машковича. «Коммерсант» пишет, что ведомство также предъявило требования о конфискации в доход государства, материнской компании холдинга и предприятия «Финансовый ресурс». Основатель и гендиректор «Русагро» больше года находятся под арестом. Ущерб по делу превышает 86 миллиардов. У Стеллы «Город трудовой доблести» в Екатеринбурге перед 9 мая прошла торжественная церемония. Она стала одним из первых мероприятий в честь 9 мая. Участники церемонии возложили цветы и венки к Стелле «Город трудовой доблести». Площадка, напомню, была открыта в 2023 году. Почта России убрала из сервиса отслеживания посылок их технические перемещения и внутренние статусы. Это должно упростить клиентам процедуру отслеживания отправлений. По-прежнему можно следить за приемом посылок, присвоением трек-номера, сортировкой и готовы ли они к вручению, пишет ТАСС. Александра Короткова, Радио Си.
3: Реклама. Странно, иду вроде той же дорогой. Но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах, воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой. Я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с «Талан». Квартиры с собственным пляжем в семейном квартале «Береговой».
4: Застройщик ОСЗ «Талан. Регион 54». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте талан.ру. Реклама, не оферта.
0: На радио «Си» о погоде. Спонсор выпуска ООО «Интерлингва» – языковая академия «Талисман». В центре Екатеринбурга плюс 14. Сегодня днем переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду и плюс 20-22. В Нижнем Тагиле и в Первоуральске плюс 19-21, в Новоуральске плюс 18-20, в Краснотурьинске плюс 15-17.
3: Реклама.
5: В летние каникулы скучают на диване школьники усталые, но совсем не Аня.
6: Анечка общается и проходит квесты летом в «Талисмане».
7: Анечке про «Талисман» рассказал Дениска, и теперь сестра и брат болтают на английском.
8: Летние языковые программы для детей. «Талисман» 8-800-7-800-800.
9: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: в стиле артхаус. Так вот, последние чаще всего смотрят на увеличенной скорости. Сами понимаете, смотрите какую-нибудь мелодраму, там диалог какой-нибудь затянутый про любовь, хочется его пролистнуть, чтобы посмотреть, что же будет дальше. А вот боевики смотрят, не пролистывая, не увеличивая скорость. Новый, невероятный вопрос на радио Си будем разгадывать завтра с 9 до 10.
1: Реклама.
2: Какие планы на майские?
3: На новой Гранте на дачу. И шашлык в придачу.
2: Только Лада. Только Брайт Парк.
4: Перед сном и утром. Нос не дышит без капель. Мазь Флеминга от заложенности носа. Без привыкания. Покупайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Продавец ООО «Гомеофарм». Санкт-Петербург. УГРН 103-784-303-04-33.
6: Ух ты! Велосипеды?
7: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
6: Сколько же велосипедов?
7: Это успех!
8: Детские и взрослые велосипеды. А еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
9: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
0: На радио «Си» о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер «Кия» в Екатеринбурге на Расточной, 38. По данным сервиса «Яндекс.Карты», сейчас 4 балла. Пробка на Малышева от Комсомольской до Восточной. На Восточной от Первомайской до Декабристов. На Ленина от Восточной до Карла Либихта. И в Базовом от станции «Пионерская» до Асфальтового завода. Самые загруженные магистрали – Ленина в сторону ВИЗа, Восточная в сторону ЦПКИО, Малышева в направлении Центрального стадиона.
1: Реклама.
10: Внимание! Отличная новость! «Уникум» – официальный дилер «Киа» и «Хонда» объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые «Киа», «Хёнде», «Хонда», «Тойота» в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость, срок поставки 7-10 дней, оплата только при выдаче автомобиля, гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Расточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
1: Радио «Си» 103.7 FM.

0: Радио Эси с вами. Доброе утро. На часах 9:46 в центре Екатеринбурга плюс 15 и продолжает теплеть сегодня днем без дождей и плюс 20-22. А сейчас на Радио Эси заглянем во всемирную историю, узнаем, как появилась премия ТЭФИ, такая телепремия, и почему для наградной статуэтки выбрали прототипом Орфея. Спонсор всемирной истории на Радио Эси ООО агентство недвижимости «Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 5 мая 1995 года в МХАТ имени Чехова в Москве состоялась первая церемония вручения российской национальной телепремии ТЭФИ. В этот день бронзовые статуэтки Орфея получили в числе других телеведущие Леонид Якубович и Николай Сванидзе. Специальный приз был присужден Владиславу Листьеву посмертно. Дизайн статуэтки Орфея разработал легендарный Эрнст Неизвестный. Он объяснял свой выбор тем, что персонаж мифов Древней Греции победил ад своим искусством и искренностью. Статуэтка изображает Орфея, разрывающим себе грудь и играющим на струнах своей души. Согласно мифу, боги разрешили искусному певцу спуститься в подземное царство и забрать возлюбленную Эвридику. Правда, Орфей не довел дело до конца. Выходя из ада, он, вопреки совету, оглянулся и лишился возлюбленной навсегда. Аббревиатура ТЭФИ расшифровывается как «телеэфир». А вот к псевдониму известной писательницы начала 19 века Надежды Лохвицкой ТЭФИ премия отношения не имеет.
4: Реклама. Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас.
2: Застройщик ОАЭЗ «Ривьера Галактика». Сайт «RivieraInvest.ru». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Радио «Си».

Радио Си, музыка, которую мы любим. 9.58 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 15. Как подготовиться к отсутствию мобильного интернета, узнаем из новостей на Радио Си через пару минут. А сейчас на Радио Си обойдемся без лишних слов. Мелодия из очень популярного вестерна.

0: Радио ИСИ 103,7 FM, 10:02 в Екатеринбурге, в центре города плюс 15. На Радио ИСИ новости и Александра Короткова, спонсор выпуска ИП «Норден». Лесли Романовна, специализированный шинный центр «Медведь».
1: Здравствуйте. Над регионами России за ночь сбили почти 300 беспилотников. Сводку опубликовала Минобороны. Перехватывать дроны дежурные средства ПВО начали с 20 часов по московскому времени еще в понедельник. Атакам подверглись 19 российских регионов и акватория Азовского моря. Беспилотники были самолетного типа, добавили в военном ведомстве. Росавиация вводила план-ковер в 15 российских аэропортах. 2/3 ограничений были сняты к утру. Повторно план-ковер сейчас действует в аэропортах Уфы, Оренбурга и Чебоксар. Жители Екатеринбурга делятся впечатлениями от прошедшей ночи. В комментариях читатели портала Е1 пишут, что многих разбудили сирены оповещения. Часть горожан проснулась только от 5-часовых сирен, которые оповещали об отбое ракетной опасности. В это же время спокойно поспать ночью удалось жителям Эльмаша, где сирен не слышали ни в 2 часа ночи, ни утром. Аналогичная ситуация в Среднеуральске. Напомню, предупреждение о ракетной опасности в Свердловской области действовало около 3,5 часов. Больше 30% жителей Екатеринбурга задерживаются на работе по несколько раз в неделю. Это второе место по стране, выяснили аналитики HeadHunter. В лидерах по переработкам жители Казани, где сверхурочно работают 52% респондентов. Также на работе после окончания смены или рабочего дня остаются жители Краснодара, Челябинска и Нижнего Новгорода. В 28% российских компаний переработки считают нормой, а в 19% активно поощряют. При этом оплачивают лишние часы далеко не всегда. В апреле этого года в России объем наличных денег в обращении вырос на 607 миллиардов рублей. Прирост, по данным ЦБ, оказался рекордным с сентября 2022 года. Тогда на фоне объявления о частичной мобилизации в стране объем денег на руках у населения увеличился почти на 1 триллион рублей. Ощутимый отток в наличность продолжается второй месяц подряд, пишет РБК. Повышенный спрос на бумажные деньги может быть связан с интернет-сбоями в разных регионах, не исключают в Банке России. Эксперты рассказали о способах подготовки к проблемам с мобильным интернетом. В первую очередь следует заранее предусмотреть офлайн доступ к различным сервисам и документам. В телефоны можно заранее выгрузить билеты, бронирование и ряд электронных документов, пишет РИА Новости. Также неплохо будет обзавестись офлайн картами. Кроме этого, при ограничении мобильной связи и интернета могут быть сбои с оплатой картами и по QR-кодам, напоминают эксперты. Поэтому полезно заранее снять в банкомате наличные. Официальный доллар на сегодня 75.44, евро 88.27.
2: Реклама. Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
3: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу. Город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81. А также на сайте medved-66.ru.
4: ИП «Норден» Лесли Романовна.
5: Угарина по 320-665-80-017-99-74.
0: На Радио ИСИ о погоде. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». В центре Екатеринбурга плюс 15. Сегодня днем переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду и плюс 20-22.
2: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
3: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
2: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
3: Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на «Здорово365».
4: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Эсси с вами. Доброе утро. Сейчас поговорим про автомобили и, в частности, про страховки. Спонсор «Минуты драйва» на Радио Эсси ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер «Хончи» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Российский союз автостраховщиков опубликовал отчет за первый квартал года. Главный тренд – резкий рост страховых выплат. За три года средняя сумма компенсации по ОСАГО увеличилась на 43% и достигла 118 тысяч рублей. При этом стоимость самого полиса практически не изменилась и составляет в среднем 7645. Рост выплат специалисты связывают с подорожанием запчастей и логистики. Такой дисбаланс привел к тому, что в 60 регионах ОСАГО стала для страховщиков убыточным. Так, в зону риска в этом году вошли Новосибирская и Челябинская области. Непростая ситуация в Ульяновской, Самарской и Волгоградской областях. Здесь уровень выплат вплотную приблизился к критической отметке. В Свердловской области и Красноярском крае ситуация стабильнее, но средний чек на ремонт растет быстрее доходов страховщиков. В ближайшей перспективе тарифы могут вырасти еще на 10%. Причина – законопроект о повышении лимитов за вред жизни и здоровью. Максимальную выплату планируют увеличить в 4 раза – до 2 миллионов рублей. Ожидается, что новые правила вступят в силу с марта 2027 года. У рынка и у наших кошельков осталось меньше года, чтобы адаптироваться к новым правилам игры.
1: Реклама. Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 миллионов 790 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33. Акция до конца мая текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
0: С вами Радио Эсси, меня зовут Андрей Королев. Хорошего вам вторника. Сегодня 5 мая в центре города плюс 5. В далекой от нас Мексике сегодня тоже жарко и празднично. По какому поводу там карнавалы, праздник и звучат мариачи? Кстати, мариачи мы сможем услышать на Радио Эсси уже минут через 10.
1: Реклама.
2: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик». Место с богатой историей всего в одной минуте от метро. Стильная архитектура и квартиры с потолками до 3 метра. Большой безопасный двор и теплый паркинг. Собственный деловой центр. Фитнес-клуб с панорамным бассейном. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш-1» по стартовой цене. ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавтов 108». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Акция до конца мая.
5: Пирелли и Римэкс. Что их связывает? Ваш комфорт и безопасность на дороге в любую погоду. Покупайте шины Пирелли в компании Римэкс. Шиномонтаж, подарок и расширенная гарантия от производителя. Подробности и адреса магазинов на remax.ru.
6: Акция до конца июня. ООО «Римэкс шины». Екатеринбург, Черняховского 68, офис 412. ОГРН 114-667-924-80.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио Си.

0: Радио Си, музыка, которую мы любим, это Морган Уоллен, Love Somebody, на часах 10:22 в центре Екатеринбурга, уже плюс 16. У нас впереди Алфавиль и песня про Японию, Begin Japan, а прямо сейчас Катя Григорьева расскажет нам, как дела в Мексике.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 5 мая в Мексике – это Синко де Майо, национальный праздник в честь победы мексиканских войск над Французской империей в 19 веке. Его иногда называют мексиканским аналогом Дня Святого Патрика. Гуляют мексиканцы шумно и весело. Улицы городов превратятся в море марьячи, танцев, пышных платьев и невероятной уличной еды. Главным блюдом этого года объявлено моле поблано – густой соус, где в основе перец чили и шоколад. Но шоколад горький. Он не дает соусу сладости, а придает темный бархатистый цвет и невероятную плотность вкуса. Моле поблано подают с нежной индейкой. В фортах Лоретто и Гваделупе, где и была та самая битва, вечером планируется масштабное световое шоу. На стены старых крепостей проецируют 3D-маппинг об истории мексиканской победы. Главным музыкальным событием станет выступление местной звезды Карлоса Риверы. Давайте мы немного послушаем, как звучит современный гибрид поп-музыки и музыки марьячи.
4: Мы

0: Радио Си, там, где музыка, прежде всего, это Авентура, Обсессион, на часах 10:31 в центре Екатеринбурга плюс 16. В ближайшие пару дней у нас будет очень жарко, сегодня вот, например, до плюс 22. Впереди на Радио Си Ace of Base, группа «Ночные снайперы», а сейчас на Радио Си новости Александра Короткова.
1: Здравствуйте. Количество мазута, собранного в Туапсе после пожара на терминале и нефтезаводе, приближается к 20 тысячам кубометров. Кроме самих нефтепродуктов, в эту цифру входят загрязненный грунт и так называемая водомазутная смесь. Общее число спасателей и волонтеров, которые участвуют в расчистке территории, более 700 человек. Также помогает спецтехника. 12 мая названо предварительной датой завершения отопительного сезона в Екатеринбурге. Подготовка постановления идет в администрации уральской столицы. Окончательное решение об отключении в городе отопления пока не принято. И дату озвучат в конце этой недели, пишет «Новый день» со ссылкой на мэрию. НАСА выложило в открытый доступ более 12 тысяч фото миссии «Артемида-2». Агентство опубликовало у себя на сайте полный архив фотографий, сделанных в рамках лунной миссии, прошедшей в начале апреля. Об этом сообщают СМИ. Все 12 217 изображений выложены в высоком разрешении. Александра Короткова, Радио Си.
0: А сейчас на Радио Си о погоде. Спонсор выпуска ООО «Наши машины» – официальный дилер «Амода», автоцентр «Амода Июль». Сейчас в центре Екатеринбурга плюс 16, днем переменная облачность без осадков, ветер юго-западный 3,8 метра в секунду и плюс 20-22. В Каменске-Уральском плюс 19-21, в Полевском плюс 18-20, в Асбесте плюс 17-19.
2: Реклама.
3: Месяц май, скидку выбирай.
2: Супермай в салоне Амода Джейку Июль на базовом. Супер цены на новые кроссоверы Амода и Джейку от 1 миллиона 900 тысяч рублей. Супер выгоды по трейд-ин до 500 тысяч рублей. И супер подарки для ваших лучших путешествий. Амода Джейку Июль. Базовый 38. Акция до конца мая этого года.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: 16, днем плюс 20-22. Впереди Джастин Тимберлейк, Cry Me a River, а прямо сейчас на радио ИСИ заглянем во всемирную историю. Сегодня день рождения у первой ракетки мира, у теннисистки по прозвищу «Тигрица». Узнаем, в каком случае она играет не в кроссовках, а на шпильках. Спонсор всемирной истории на радио ИСИ ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 5 мая 1998 года в Минске родилась неистовая белорусская теннисистка по прозвищу «Тигрица» Арина Соболенко. Первая ракетка мира в одиночном разряде по версии WTA. В 2025 году она победила на US Open и стала первой после Серены Уильямс, сумевшей выиграть этот турнир дважды подряд. Прозвище «Тигрица» Арина получила еще в юности за страстную агрессивную игру. У спортсменки ростом 1,82 м и весом 80 килограммов, мощная подача, удары на вылет и вскрик после каждого выигранного розыгрыша. Она признается, что с трудом смотрит записи своих матчей и говорит, что в жизни легкая и ироничная, а стиль на корте – это осознанный выбор, чтобы побеждать. В 2025 году Арина заработала около 30 миллионов долларов, половина которых – призовые, и это рекорд для женского тура. Недавно красотка стала амбассадором Гуччи. Она эффектно объявила об этом в видеоролике, где играет в теннис в туфлях на шпильке. С 2024-го Арина встречается с любовью всей своей жизни бразильским бизнесменом из списка Forbes Георгиосом Франгулисом. В марте 2026-го он сделал ей предложение.
1: Реклама.
4: Айвазовский? Подлинник?
5: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
4: Шедеврально.
5: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: Радио С.

Радио Оси с вами на часах 10:56 в центре Екатеринбурга плюс 17. По каким предметам можно будет пересдавать ЕГЭ? Об этом на Радио Оси в новостях через 5 минут. А сейчас музыка понятная без слов. На Радио Оси много скрипок и много фортепиано.

0: Без одной минуты 11 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 17. На радио «Вести новости» Александра Короткова.
1: Здравствуйте. В честь Дня Победы 8 и 9 мая в зоне спецоперации объявлено перемирие. Об этом вечером в понедельник сообщила Минобороны. Вооруженные силы примут все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий, сказано в заявлении ведомства. Россия в связи с объявлением перемирия рассчитывает, что украинская сторона последует ее примеру. В Минобороны также предупредили, что в случае нарушения перемирия по территориям противника будут нанесены ответные удары. Ранее о планах России объявить перемирие в честь 9 мая заявлял официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Футбольный «Урал» в понедельник проиграл «Шиннику» в матче 32-го тура первой лиги. На домашнем поле екатеринбургский клуб уступил со счетом 0-1. Единственный мяч в этой встрече гости забили на 24-й минуте. «Урал» остается на третьем месте турнирной таблицы, имея в активе 58 очков. Следующий матч «Шмели» сыграют 11 мая в Екатеринбурге. Соперником футбольного «Урала» станет «КамАЗ» из Набережных Челнов. Заявки на участие в международном фестивале молодежи в Екатеринбурге подали более 100 тысяч человек из 191 страны. О завершении основного этапа регистрации в понедельник сообщили в Уральском полпредстве. В Росмолодежи уточнили, что от российских регионов на участие поступило более 40 тысяч заявок. Лидерами стали Санкт-Петербург, Пермский и Краснодарский края, а также Московская, Нижегородская и Воронежская области. Международный фестиваль молодежи пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября, пишет «Коммерсант Урал». Выпускникам школ предложили дать возможность пересдавать ЕГЭ по всем предметам, а не по одному, как сейчас. Это позволит минимизировать стресс от испытаний, пишет агентство ТАСС со ссылкой на заявление зампредседателя Общественной палаты Владислава Гриба. Он напомнил, что даже на Олимпийских играх в некоторых видах у спортсменов есть несколько попыток. Также и в вузах у студентов имеются не только основной экзамен или зачет, но и две попытки их пересдать. В России сегодня отмечают День шифровальщика. Второе название этой даты – День криптографической службы России. Как пишет Лента.ру, 105 лет назад, 5 мая 1921 года, Совет народных комиссаров РСФСР постановил создать криптографическую службу, в обязанности которой входила защита информации внутри и вовне страны. Также в обязанности службы включили передачу зашифрованной информации за пределы государства. Официальный доллар на сегодня 75.44, евро 88.27.
0: О погоде на радио ИСИ спонсор выпуска ООО «Медицинское объединение. Новая больница» на Заводской 33. В центре Екатеринбурга плюс 17. Сегодня днем переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду и плюс 20-22.
2: Реклама. Новая больница. Одна из крупнейших частных клиник России.
3: Новая больница – это легендарная 33-я больница. Многопрофильная клиника с отличным оснащением и сильной командой врачей. Это высокое качество медицинской помощи, передовые технологии и 33 года безоговорочного доверия пациентов.
2: Новая больница. Доверие, качество, технологии. Екатеринбург, Заводская, 33.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: На радио есть группа «Танцы минус» с песней «Иду». Прогуливаться сегодня одно удовольствие, даже если ночь оказалась бессонной. 11:10 на часах, сегодня вторник, 5 мая, с вами Андрей Королев. Хорошего вам рабочего настроения. Что касается музыки, которая поддерживает нас в тонусе, у нас впереди Майкл Джексон, Адель и уже скоро австрийский дуэт, который играет музыку в стиле электроника. Послушаем клан «Карусель» и их хит под названием «Райд». Буквально через минуту на радио «Си».
1: Реклама. Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Даже если уралец не на Урале, он все равно живет по уральскому времени. И с уральской связью путешествуйте с «Мотив». Теперь и в Краснодарском крае «Мотив» говорит и показывает Урал.
3: Подробности на motivtelecom.ru.
4: Мечтатели, общий сбор. Евгений Цыганов и группа «Мечта». 13 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Мультимедийный концерт «Рок вне гравитации». Это глубокие тексты, мощная энергетика и космический видеоарт. Билеты на сайте театр.ецпкио.рф. Для зрителей старше 12 лет.
5: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГН 102-660-542-2678.
6: Телефон рекламной службы 235-09-05.
7: Радио «Си».

0: На радиосе Ума Турман с песней «Кажется». Кажется, что к нам пришла летняя погода, а нет, не кажется. В центре Екатеринбурга плюс 18, и таких температур у нас давненько не было. Впереди Калео, Way Down We Go, а сейчас на радиосе новости и Александра Короткова, спонсор выпуска ООО «СЗ», Талан, регион 54, ЖК «Береговой».
1: Здравствуйте. МИД России заявил о риске умышленного повреждения подводной инфраструктуры на Балтике. От кого могут исходить подобные угрозы, дипломаты не уточняют. Самой опасной инфраструктурой с точки зрения атак и диверсий в МИДе считают нефтяные танкеры и терминалы, указывая на возможный экологический ущерб в случае их повреждения. Больше 150 нарушителей особого противопожарного режима выявили за прошедшую неделю в Свердловской области. В основном уральцы жгли сухую траву и мусор, а также разводили костры и жарили шашлыки на мангале. Также в природном парке «Бажовские места» обнаружили незаконную походную баню. Нарушителей оштрафовали, пишет «Коммерсант Урал». 5 мая в России является профессиональным праздником водолазов. Дату официально установили только в 2002 году. День выбран, поскольку в конце 19 века именно 5 мая император Александр III создал первую в мире водолазную школу в Кронштадте. Также сегодня в России отмечают День шифровальщика. Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама. Странно, иду вроде той же дорогой. Но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах, воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой. Я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с «Талан». Квартиры с собственным пляжем в семейном квартале «Береговой».
3: Застройщик ОСЗ «Талан. Регион 54». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте талан.ру. Реклама, не оферта.
0: На радио «Си» о погоде. Спонсор выпуска ООО «Интерлингва» – языковая академия «Талисман». В центре Екатеринбурга уже плюс 18. Сегодня днем переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду и плюс 20-22.
2: Реклама.
4: В летние каникулы скучают на диване школьники усталые, но совсем не Аня.

0: Языковые программы для детей. Талисман 8-800-7-800-800.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: России.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
2: Мы работаем вместе с вами. Радио «Си».

0: Радио ОСИ, золотые хиты, это Modern Talking, Win the Race. 11:42 на часах, впереди наша с вами золотая коллекция, тройка песен, которые нас радуют в последнюю четверть каждого часа. В этом выпуске Крис де Бург с песней группы Beatles, чуть раньше у нас Savage Garden, а уже через минуту Джой Валери откроют золотую коллекцию Радио ОСИ.
1: Реклама.
2: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
1: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
3: В клинике здоровья 365 понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
4: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в трех отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
3: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру.
5: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Золотая коллекция Радио Си.
0: Спонсор золотой коллекции Радио Си ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
7: Эксклюзивно лазерное лечение кисты копчика от Биолитек на Московской, 19. Запись к проктологу Овчинниковой Ольге Леонидовне через сайт клиники Нудельмана.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: радио «Си» с вами на часах 11.56. Меня зовут Андрей Королёв. Хорошего вам вторника. Встречаемся мы с вами завтра. А сегодня с 12 на радио «Си» с вами Леонид Филиппов, который расскажет, насколько сейчас тепло и хорошо на улице и как будет завтра. А сейчас музыка, понятная, без слов. На радио «Си» мелодия из фильма «Пираты Карибского моря». Спонсор инструментальной музыки на радио «Си» ООО «Атлантик Про».
1: Весна пришла. Тепло. Авто купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Вы слушаете «Радио Си» на 103.7 FM, полдень в Екатеринбурге. На «Радио Си» новости и Александра Короткова, спонсор ООО «Вертебра-центр».
1: Здравствуйте. Хантавирусы, сообщения о которых начали публиковать СМИ, уже появлялись в России. Заболевание выявляли в 2009 году в Краснодарском крае, заявил бывший глава Роспотребнадзора и академик Российской академии наук Геннадий Онищенко. Он уточнил, что род хантавирусов – это более 40 различных штаммов. Смертность у этих заболеваний в среднем составляет до 12%. Болезнь сопровождается развитием сердечно-легочной недостаточности. В основном переносчиками являются грызуны. Насчет передачи от человека к человеку – это затруднительная вещь, цитирует РИА Новости Геннадия Онищенко. Ракетная опасность минувшей ночью действовала на территории большинства регионов Уральского федерального округа. Кроме Свердловской области, предупреждение получили жители Челябинской и Курганской областей, а также Югры и Пермского края. На Среднем Урале режим ракетной опасности действовал с 3 часов ночи до 5 часов и 18 минут. Ограничения в аэропорту Кольцово при этом не вводили. На прошлой неделе в Свердловской области 4 раза объявляли предупреждение о беспилотной опасности. Власти Екатеринбурга предложили горожанам подвести итоги месячника чистоты. Оценить качество уборки в мэрии предлагают, приняв участие в опросе. Он традиционно размещен на платформе обратной связи портала госуслуг. Принять участие в опросе можно до 22 мая, сообщает официальный портал Екатеринбурга. Записывать к врачам частных клиник через госуслуги предложили в Госдуме. Автором инициативы стал лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов. Доступными на госпортале предлагают сделать частные клиники, которые работают по системе ОМС, то есть ведут приемы бесплатно. Авторы инициативы добавили, что расширение возможностей записи к врачу через госуслуги не делает получение бесплатной медицинской помощи более доступным. В Роскосмосе рассказали, будут ли космонавты на МКС отдыхать в период с 9 по 11 мая. Суббота, воскресенье и понедельник на Земле являются выходными днями. Представители госкорпорации заявили, что у экипажа Международной космической станции эти дни также нерабочие. Сергей Гуцверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев смогут заняться уборкой станции либо физическими нагрузками на тренажерах. Об этом пишет РИА Новости. Добавлю, также 9 мая экипаж МКС поздравит всех с орбиты с Днем Победы. Видео подобных поздравлений Роскосмос регулярно публикует в своих соцсетях. Официальный доллар на сегодня 75.44, евро 88.27.
2: Реклама.
3: Шея не поворачивается, тянет поясницу. Не ждите, пока боль станет привычной. Вертебра-центр. Сеть специализированных клиник в Екатеринбурге.

0: И о погоде на Радио 7, спонсор ООО ТД «Паривит», завод стеновых материалов «Паривит». За окном в эти минуты плюс 19, сегодня во вторник без осадков, западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 22.
1: Реклама.

0: С вами Радио Си на 103.7 FM и только что «Свинцовый туман». Меня зовут Леонид Филиппов. Желаю всем великолепного рабочего настроения. Сегодня вторник, 5 мая на календаре. И далее на Радио Си. People Disco Machine.
1: Реклама. Культурная жизнь и престижные школы в 5 минутах от дома. Квартиры в центре с первоначальным взносом от 1 300 000 рублей. Жилой квартал «Форма» от девелопера «Форум». Готовые квартиры уже в этом году.
2: ООО «Специализированный застройщик «Форум ЖК Форма». Проектные декларации на наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет АО «Форум Групп». Акции до 30.06.2026 года. Количество квартир ограничено. Изучите все условия акций на сайте forum-forma.ru.
3: Велосипеды?
4: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
3: Сколько же велосипедов?
4: Да это успех!
5: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
6: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
7: Телефон рекламной службы 235-0905.
8: Радио Си.

0: вами Радио Си на 103.7 FM и только что пёпл дискомашины In The Dark. Далее на Радио Си Танита Тикарам, а прямо сейчас Анна Романова и горячая десятка.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Нарциссы – ранние весенние цветы семейства амарилисовые. Мало того, что нарциссы – многолетники, они еще и отличаются морозостойкостью. В Древнем Риме нарциссы дарили победителям сражений как символ стойкости и возрождения. Сегодня нарциссы. Нарцисс – это целый род растений, который включает 70 только природных видов и более 35 тысяч искусственно выведенных сортов и гибридов. Самые маленькие виды нарциссов не превышают 15 сантиметров в высоту, а садовые гиганты могут вырастать до 60 сантиметров. Нарцисс – главный национальный цветок Уэльса. На валлийском языке, то есть на языке Уэльса, нарцисс называется «лук пари святого Петра». Действительно, нарциссы – луковичные цветы. В Китае нарцисс – символ удачи и Нового года, так же, как и в Курдистане. Это символ праздника Навруз. Название «нарцисс» связывают с греческим мифом о прекрасном юноше, который влюбился в свое отражение. Считается, что нарциссы – это самовлюбленные люди, но на самом деле патологические нарциссы не любят себя. Они сосредоточены на себе, потому что убеждены, что делают все не так, и пытаются не совершить очередную ошибку. Все части нарцисса, особенно луковицы, ядовиты. Нарциссы выделяют густую слизь, которая содержит сахар, питающий бактерии в воде. Эти бактерии буквально закупоривают стебли других цветов, например, роз, из-за чего те вянут от жажды, даже стоя в воде. Поэтому нарциссы нельзя ставить в букет с другими цветами. В луковицах нарциссов содержится также алкалоид галантамин. Сегодня это вещество официально используется для лечения болезни Альцгеймера. Известно явление под названием «нарциссовая чума». В 1917 году производство нарциссов в Великобритании едва не было уничтожено эпидемией нематод, микроскопических червей, которые поразили луковицы нарциссов по всей стране. Это привело к созданию первых государственных систем классификации и контроля за качеством луковиц. Старинное британское суеверие гласит, что нарциссы в доме мешают курам нести яйца. Птицеводы до сих пор стараются не приносить эти цветы в помещение, где живут птицы. И что на первом месте? Каждый принц Уэльский ежегодно получает один нарцисс в качестве символической арендной платы за использование земель на островах Силли. Эти острова относятся к графству Корнуолла и являются крупнейшим поставщиком нарциссов в Британии. Благодаря теплому климату цветы там зацветают намного раньше, чем на материке.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Радио Си.

0: С вами Радио Зи на 103.7 FM и только что Тен Шап. На часах 12:30 на Радио Зи новости и Александра Короткова.
1: Здравствуйте. Правительство изменило правила проведения экзаменов по вождению. Часть нововведений вступит в силу следующей весной. По новым правилам, практический экзамен теперь должен пройти не позднее, чем через 60 дней после сдачи теории. Если кандидат не сдает практику за полгода, ему придется пересдавать и теоретическую часть. Ночная репетиция Парада Победы пройдет сегодня в Екатеринбурге. Перекрытия в центре начнутся с 20:00. Проспект Ленина, улицы 8 марта, Бориса Ельцина, а также Урицкого и Володарского будут недоступны для транспорта до 4 утра 6 мая. Парковку и стоянку на этих улицах запретят. Ограничения интернета в Москве повлияли на работу лаборатории Касперского. По словам самого Евгения Касперского, появились неудобства, которые, впрочем, критическими для компании не стали. В первую очередь речь идет о мессенджерах. Однако в целом у нас есть собственный мессенджер, цитирует Коммерсант главу компании. Александра Короткова, Радио Си.
0: И погоде на Радио 7, спонсор ООН «Наши машины», официальный дилер «Амода», автоцентр «Амода Июль». За окном в эти минуты плюс 19, а завтра в среду небольшой дождь, юго-западный ветер 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 10-12 и завтра днем до плюс 25.
2: Реклама. Майский вжух в салонах «Июль Авто». Вжух! И ваш автомобиль превратится в другой. И еще лучше. Ведь только в мае скидки до 15% на все проверенные авто с пробегом. Техзащита и ОСАГО в подарок. Лучшие условия мы делаем лично. «Июль Авто». Совхозная 16, базовая 38 и «Металлургов 65». Акция до конца мая этого года.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: На радио 7 меньше слов и больше музыки. Только что Ля Буш, на очереди золотая коллекция. В этом выпуске Мэткен, еще Роксет, Милк энд Остен Хани и в самом начале Дона Саммер.
1: Реклама. Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас.
2: Застройщик ОАЭЗ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте наш.atom.rf.
3: Какие планы на майские?
4: На новой Весте? На природу вместе. Только Лада. Только Брайт Парк.
5: Золотая коллекция. Радио Си.
0: Спонсоры ПО Титова Елена Сергеевна, сеть пироговых «Златопечка».
6: Зажигай. Они же опять все сожгут. Вот не сожгут, так не дожарят.
7: Мы опять сожгли. Маша, где там твои пироги?
8: Уже заказала.
9: «Златопечка». Доставка пирогов. Домашних пирогов. 344-25-26.
10: Адреса на сайте златопечка.ру.
11: ИП Титова Елена Сергеевна. ОГРН. ИП 325-665-800-257-311.

0: вами Радио Зина 103.7 FM, и только что Мэткан в завершении золотой коллекции. Скоро будем слушать пятерку песен только про любовь, и перед этим на Радио Си инструментальная музыка.
1: Реклама.
2: Интеллектуальная игра, завоевавшая сердца игроков по всему свету. Мозгобойня. 49 вопросов обо всем на свете. От кино и музыки до науки и истории. Приглашай друзей, собирай команду мечты и побеждай. Мозгобойня. Регистрация на сайте rudagames.com. 16+. АО ПК РУДА. УКРС 22-660-03-50-01. Екатеринбург.
3: За покупками и в отпуск. В Магнит Экстра и Магнит Семейный скидки на коллекцию стильных чемоданов за покупки с картой Магнит Плюс. Покупайте молочный шоколад Камильфос фисташкой и участвуйте в розыгрыше. Магнит. Отпуск будет экстра.
4: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
5: Добро пожаловать в Изумрудный Бор. Район для жизни, где комфорт встречается с гармонией природы. Здесь все создано для того, чтобы жить по высшему стандарту. Безопасная территория, уютные холлы с детскими игровыми и теплый подземный паркинг. Для детей уже открыт новый детский сад, а еще строится большая гимназия.
6: В мае умножаем материнский капитал в 2 раза. Квартира с выгодой до 1 400 000 рублей. Выбирайте квартиру мечты в Изумрудном Бору.
7: ООО «Специализированный застройщик УГМК-Космонавтов-108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: 103.7 FM. Радио Си.

0: Вы слушаете Радио Си, 13.01 в Екатеринбурге. На Радио Си новости Александра Короткова, спонсор ИП «Норден Лесли Романовна», специализированный шинный центр «Медведь».
1: Здравствуйте. Над регионами России за ночь сбили почти 300 беспилотников. Сводку опубликовала Минобороны. Перехватывать дроны дежурные средства ПВО начали с 20 часов по московскому времени еще в понедельник. Атакам подверглись 19 российских регионов и акватория Азовского моря. Беспилотники были самолетного типа, добавили в военном ведомстве. Росавиация вводила планковер в 15 российских аэропортах. 2/3 ограничений были сняты к утру. Повторно планковер сейчас действует в аэропортах Уфы, Оренбурга и Чебоксар. В департаменте информполитики объяснили количество сирен, звучавших ночью в Екатеринбурге. Системы оповещения в уральской столице включали дважды. Около 3 ночи сигнал сообщил об объявлении ракетной опасности на территории Свердловской области, а в 5 утра прозвучало оповещение об окончании ограничений. Кроме этого, жителям Среднего Урала напомнили, как действовать в случае объявления ракетной опасности. Необходимо спуститься в подвал или подземный паркинг, оставаться на открытой местности опасно. В укрытии стоит оставаться до звукового сигнала «Отбой опасности». Больше 30% жителей Екатеринбурга задерживаются на работе по несколько раз в неделю. Это второе место по стране, выяснили аналитики HeadHunter. В лидерах по переработкам жители Казани, где сверхурочно работают 52% респондентов. Также на работе после окончания смены или рабочего дня остаются жители Краснодара, Челябинска и Нижнего Новгорода. В 28% российских компаний переработки считают нормой, а в 19% активно поощряют. При этом оплачивают лишние часы далеко не всегда. В апреле этого года в России объем наличных денег в обращении вырос на 607 миллиардов рублей. Прирост, по данным ЦБ, оказался рекордным с сентября 2022 года. Тогда на фоне объявления о частичной мобилизации в стране объем денег на руках у населения увеличился почти на триллион рублей. Ощутимый отток в наличность продолжается второй месяц подряд, пишет РБК. Повышенный спрос на бумажные деньги может быть связан с интернет-сбоями в разных регионах, не исключают в Банке России. Шашлык из курицы назвали самым доступным вариантом этого блюда в майские праздники. Эксперты сравнили стоимость шашлычного набора в 10 российских городах. Кроме 3 видов мяса в список включили охлажденную форель, специи, соус, а также лук, помидоры, кабачки, болгарский перец, лаваш, минеральную воду и сам набор с мангалом. Стоимость набора для шашлыка из курицы начинается от 2700 рублей. Дешевле всего он будет стоить в Волгограде. Самым дорогим оказался шашлычный набор с форелью, пишет газета.ру. Официальный доллар на сегодня 75.44, евро 88.27.
2: Реклама. Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
3: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу. Город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81. А также на сайте medved-66.ru.
4: ИП «Норден Лесли Романовна».
5: Угарина по 320-665-80-017-95-74.
0: И погоде на Радио 7, спонсор АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник здоровья 365. За окном в эти минуты плюс 20, а завтра в среду небольшой дождь, юго-западный ветер 3,8 метров в секунду, этой ночью плюс 10-12 и завтра днем до плюс 25.
2: Реклама. Дышать. Слышать. Нет. Мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники здоровья 365. Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
6: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте здоровье 365. Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру.
7: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Пять лучших песен о любви на Радио Си украсят ваш день.
9: На Радио Си 5 песен о любви.
0: Устраиваемся поудобнее. В этом выпуске нас помеждут Борис Гарнер. Еще будут гореть гейцы и технология. Рано или поздно также Оливия Дин и в самом начале Белавт.

Свой рабочий день вы пробуете в компании любимой музыки на Радио Си, только что Борис Гарнер. Меня зовут Леонид Филиппов, далее на Радио Си Армин ван Бюрен, и сразу после Юлия Савичева.

0: На радио Си музыка, которую мы любим, и только что Юлия Савичева, далее на радио Си армия любовников, но прежде новости Александра Короткова, спонсор ОЗ «Талант регион 54», ЖК «Береговой».
1: В Чебоксарах после ударов беспилотников остановили движение общественного транспорта. Оно остановлено на неопределенный срок, уточнили в Минтрансе Чувашии. Жители призвали по возможности оставаться дома. В двух школах города развернули пункты временного размещения. После ночных атак известно о 3 пострадавших, пишет «Коммерсант». Екатеринбург и Свердловская область вышли в лидеры голосования за благоустройство парков и скверов. Средний Урал занимает 3 место с 354 000 голосов, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. В Екатеринбурге в этом году проголосовать должны 290 000 человек, чтобы город получил федеральное финансирование на благоустройство, пишет портал 66.ru. Эксперты рассказали о способах подготовки к проблемам с мобильным интернетом. В первую очередь следует заранее предусмотреть офлайн-доступ к различным сервисам и документам. В телефоны можно заранее выгрузить билеты, бронирование, а также офлайн-карты. Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама. Странно, иду вроде той же дорогой. Но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах, воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой. Я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с «Талан». Квартиры с собственным пляжем в семейном квартале «Береговой».
3: Застройщик ОСЗ «Талан регион 54». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте «Талан.ру». Реклама, не оферта.
0: И погода на радио СИМ, спонсор ООО «Интерлингва», языковая академия «Талисман». За окном в эти минуты плюс 20, а завтра в среду небольшой дождь, юго-западный ветер 3,8 метров в секунду, этой ночью плюс 10-12 и завтра днем до плюс 25.
2: Реклама.
4: В летние каникулы скучают на диване, школьники усталые, но совсем не Аня.
5: Анечка общается и проходит квесты летом в «Талисмане».
6: Про талисман рассказал Дениска, и теперь сестра и брат болтают на английском.
7: Летние языковые программы для детей. Талисман 8-800-7-800-800.
8: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио

0: На радио 7 меньше слов и больше музыки. И только что минели рам-пам-пам. На очереди золотая коллекция. В этом выпуске Hurts Wonderful Life, еще Милен Фармер. И в самом начале Тако.
1: Реклама.
2: В планах ремонт? Идите смело в магазин Пиастрелла.
1: Приглашаем в магазин Пиастрелла обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. Пиастрелла.
3: Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: В каждом взгляде, в каждом жесте. Откуда в женщинах столько гармонии? Секрет знает только сама женщина. И медицинский центр «Гармония».
5: Современный подход к гинекологии. Все аспекты репродуктивного здоровья женщины. Совершенное оборудование и опыт длиной в 30 лет. Медицинский центр «Гармония». Телефон 254-66-66. gdfismc.ru. Гармония.
6: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Алло! Я в Сочи! Погода супер!
8: «Мотив» теперь и в Краснодарском крае. Говорит и показывает Урал.
9: Подробности на motivtelecom.ru.
10: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
11: Комплексное эндоскопическое исследование пищевода, желудка, кишечника. Комфортно в медикаментозном сне. Пенсионерам скидка 10%. Подробности на сайте. Записаться просто через сайт Центра косметологии и пластической хирургии.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

На радио «Зия» музыка, которую мы любим, и только что «Hurts Wonderful Life». В следующем часе не пропустите розыгрыш билетов на футбол из музыки «Далее Имани», и перед этим инструментальная музыка «Ванесса Мэй».

0: Вы слушаете Радио Си, 14.01 в Екатеринбурге. На Радио Си новости и Александра Короткова.
1: Здравствуйте. Власти Чувашии могут ввести режим ЧС республиканского характера из-за ночных атак беспилотников. По данным пабликов, количество пострадавших выросло до 10 человек, однако официально власти пока подтвердили травмы только у 3 жителей города. В Чебоксарах объявлены режимы ракетной и беспилотной опасности, остановлено движение общественного транспорта и торговля в некоторых торговых центрах. Одно здание в Чебоксарах повреждено. Беспилотники атаковали столицу Чувашии минувшей ночью, и утром произошла повторная атака. Площадь 1905 года в Екатеринбурге подготовили к празднованию Дня Победы. На брусчатке смонтировали трибуны для зрителей парада. Перед зданием мэрии появился медиаэкран в форме звезды. На нем 9 мая будет идти трансляция парада, а также кинофильмов и вечерних концертов. Сегодня в центре уральской столицы состоится ночная репетиция парада. Проспект Ленина и прилегающие к нему улицы 8 марта, Бориса Ельцина, а также Вайнера и Урицкого закроют для движения и запретят на них парковаться. Ограничения будут действовать с 8 вечера до 4 утра 6 мая. Стройплощадку на севере Екатеринбурга в честь Дня Победы превратят в кинотеатр под открытым небом. Бесплатные показы советских и российских военных фильмов состоятся 9 и 10 мая на проспекте Космонавтов 100. В автокинотеатре покажут киноклассику «Летят журавли» и «Белорусский вокзал», а также телевизионный хит «Звезда» и «Дорогу на Берлин», в которой сыграл актер Юра Борисов. В прошлом году он попадал в номинацию на «Оскар». Почта России убрала из сервиса отслеживания посылок их технические перемещения и внутренние статусы. Это должно упростить клиентам процедуру отслеживания своих отправлений. По-прежнему можно следить за приемом посылок, присвоением им трек-номера, сортировкой, а также за тем, готовы ли они к вручению, пишет агентство ТАСС. Россияне на ближайшее лето предпочли активный отдых и путешествия по историческим местам пляжному отдыху. Агентство ТАСС публикует данные исследования сервиса «Купи билет». В топ отпускных направлений попал Дагестан, добраться до которого можно по цене билета в Сочи или Анапу. В Турции интересы россиян сместились с пляжной Анталии в направлении исторического Стамбула. На внутрироссийских направлениях лидером стал Калининград. Также в списке Москва, Сочи, Санкт-Петербург и Петрозаводск. Официальный доллар на сегодня 75.44, евро 88.27.
0: И погоде на Радио Сим, спонсор ООО «Медицинское объединение Новая больница» на Заводской 33. За окном в эти минуты плюс 21, завтра в среду небольшой дождь, юго-западный ветер 3,8 метров в секунду, этой ночью плюс 10-12 и завтра днем до плюс 25.
2: Реклама. Новая больница. Одна из крупнейших частных клиник России.
3: Новая больница – это легендарная 33-я больница. Многопрофильная клиника с отличным оснащением и сильной командой врачей. Это высокое качество медицинской помощи, передовые технологии и 33 года безоговорочного доверия пациентов.
2: Новая больница. Доверие, качество, технологии. Екатеринбург, Заводская, 33.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: вами радио Зи на 103.7 FM. Меня зовут Леонид Филиппов, и пришло время розыгрыша билетов на футбол. Я напомню, в этот понедельник, 11 мая, Урал встречается с командой КамАЗ. Игра пройдет на Екатеринбург-арене без возрастных ограничений. Паспорт болельщика не нужен. Чтобы получить билеты на футбол в подарок, прямо сейчас дозванивайтесь первым по телефону 235-103.7, и билеты на футбол ваши. Еще раз напомню, телефон радио Зи 235-103.7.
1: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт unicum-tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв. В мае стоимость от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 в Tenet Unicum на Бебеля 33-344-2000. Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 марта 2026 года.
2: Культурная жизнь и престижные школы в 5 минутах от дома. Квартиры в центре с первоначальным взносом от 1 300 000 рублей. Жилой квартал «Форма» от девелопера «Форум». Готовые квартиры уже в этом году.
3: ООО «Специализированный застройщик «Форум ЖК «Форма». Проектные декларации на наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет АО «Форум Групп». Акция до 30.06.2026 года. Количество квартир ограничено. Изучите все условия акции на сайте forum-forma.ru.
4: Телефон рекламной службы 235-09-05.
5: Радио Си.

0: С вами Радио Си, мы продолжаем розыгрыш билетов на футбол. Нужно было дозвониться первым по телефону 235-137 и давайте узнаем, кому повезло. Радио Си, алло.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, как зовут вас?
1: Алена.
0: Алена, очень приятно. Алена, рассказывайте, как проходит у вас этот столь действительно такой вот по-летнему великолепный день?
1: Замечательно. Домой еду.
0: Едете домой. Ну что ж, Алена, тогда я поздравляю вас. Вы дозвонились первой. И с большим удовольствием дарю вам пару билетов на футбольный матч «Урал-КамАЗ». Игра, я напомню, пройдет в этот понедельник. Если что, это выходной. С кем планируете отправиться на футбол?
1: С мамой.
0: Прекрасно. Ну что ж, Алена, тогда поздравляю еще раз вас и желаю вам интересной, яркой игры.
1: Спасибо.
0: Кстати, завтра мы продолжим розыгрыш билетов на эту игру. Не пропустите. Я напомню, игра без возрастных ограничений и паспорт болельщика не нужен.

0: На Радио Си музыка, которую мы любим, и только что Алекс Хэбёрн, далее на Радио Си Тейлор Свифт, а прямо сейчас новости и Александра Короткова.
1: Здравствуйте. Работодатели в России отказываются от теневой иностранной рабочей силы. До половины привлеченных иностранцев являются квалифицированными специалистами, пишет агентство ТАСС. Количество лиц, получивших разрешение на работу в России, за последнее время выросло почти на 37%. Свердловский областной суд смягчил наказание жителю Оренбургской области, которого задержали у Екатеринбург-арены 1 мая. Мужчина побежал в сторону губернатора Дениса Паслера и был схвачен охраной. Оренбуржца за мелкое хулиганство поместили под административный арест на 14 суток. Облсуд смягчил это наказание до 4 суток. Апелляцию рассмотрели сегодня, пишет «Новый день». Жительница Сочи прилетела в Москву, чтобы отдать 11 миллионов мошенникам. Она думала, что спасает себя от уголовного преследования, рассказали ТАСС в полиции. Потенциальной жертве аферистов 41 год, незнакомец, которому пострадавшая пыталась отдать деньги, задержан. Александра Короткова, Радио Си.
0: И погода на Радио Сим, спонсор ООО «Наши машины», официальный дилер «Амода», автоцентр «Амода Июль». За окном в эти минуты плюс 21, завтра в среду небольшой дождь, юго-западный ветер 3,8 метров в секунду, этой ночью плюс 10-12 и завтра днем до плюс 25.
2: Реклама.
3: Месяц май. Скидку выбирай.
2: Супермай в салоне «Амода» Джейку Июль на базовом. Суперцены на новые кроссоверы «Амода» и Джейку от 1 миллиона 900 тысяч рублей. Супервыгоды по трейд-ин до 500 тысяч рублей. И суперподарки для ваших лучших путешествий. «Амода» Джейку Июль. Базовый 38. Акция до конца мая этого года.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио.

0: На радио 7 музыка, которую мы любим, и это Backstreet Boys. На часах 15:32, далее на радио 7 Мэдисон Марс, но прежде новости. Спонсор ООО ЭЗ «Талан Регион 54», ЖК «Береговой».
1: Здравствуйте. 9 мая Московский Кремль будет закрыт для посетителей. Об этом сообщила Федеральная служба охраны. В ведомстве также заявили, что в День Победы не состоится и церемониальный развод пеших и конных караулов президентского полка. Ежедневно он проходит на Соборной площади. Ночная репетиция Парада Победы пройдет сегодня в Екатеринбурге. Перекрытия в центре начнутся с 20:00. Проспект Ленина, улицы 8 марта, Бориса Ельцина, а также Урицкого и Володарского будут недоступны для транспорта до 4 утра 6 мая. Парковку и стоянку на этих улицах запретят. Ограничения интернета в Москве повлияли на работу лаборатории Касперского. По словам самого Евгения Касперского, появились неудобства, которые, впрочем, критическими для компании не стали. В первую очередь речь идет о мессенджерах. Однако в целом у нас есть собственный мессенджер, цитирует Коммерсант главу компании. Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама. Странно, иду вроде той же дорогой. Но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах, воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой. Я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с «Талан». Квартиры с собственным пляжем в семейном квартале «Береговой».
3: Застройщик ОСЗ «Талан регион 54». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте «Талан.ру». Реклама, не оферта.
0: И погода на Радио 7, спонсор ООО «Интерлингва», языковая академия «Талисман». За окном в эти минуты плюс 21, завтра в среду небольшой дождь, юго-западный ветер 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 10-12 и завтра днем до плюс 25.
2: Реклама.
4: В летние каникулы скучают на диване, школьники усталые, но совсем не Аня.
5: Анечка общается и проходит квесты летом в «Талисмане».
6: Анечке про талисман рассказал Дениска, и теперь сестра и брат болтают на английском.
7: Летние языковые программы для детей. Талисман 8-800-7-800-800. Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.
8: Bye-bye, out of my mind. You say hello and I don't reply. Got my own friends, you got yours. You don't know me anymore. I'm on the way up, look at the ground. I won't wait up, not coming down from this.
9: Got a new vibe.

0: Вы слушаете Радио Си, 16.01 в Екатеринбурге. На Радио Си новости. Спонсор ИП «Норден Лесли Романовна». Специализированный шинный центр «Медведь».
1: Добрый день. В результате атак ВСУ в Чебоксарах есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщает Следственный комитет России. Следователи дадут оценку действиям всех причастных к преступлениям против мирных россиян, подчеркивают в ведомстве, пишет агентство ТАСС. Один беспилотник в Чебоксарах попал в жилую многоэтажку. В городе остановлено движение общественного транспорта. Школы перевели на дистанционное обучение. Власти Чувашии не исключают, что введут режим ЧС. В московских аэропортах Внуково и Шереметьево сняли ограничения. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации. Меры вводились на фоне налетов беспилотников. Они также распространились на аэропорты Домодедово и Жуковский. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении атаки 10 дронов, летевших в Москву. В Шереметьево предупредили о том, что из-за усиления мер безопасности может увеличиваться время прохождения послеполетных формальностей по прилету из других стран. В питерском аэропорту Пулково в ближайшее время может быть скорректирован график рейсов в столицу, пишет «Москва-24». Между тем, в Екатеринбурге минувшей ночью объявляли режим ракетной опасности. Дважды выли сирены в 2.52 и в 5.18. Граждан призывали сохранять спокойствие и бдительность. Режим ракетной опасности также вводили в 10 регионах страны, в том числе в ближайших к нам Татарстане, Оренбургской области, Челябинской и в Пермском крае. Ранее режим ракетной опасности в Свердловской области объявляли еще 27 февраля, напоминает московский комсомолец «Урал». Ночная репетиция Парада Победы пройдет сегодня вечером и ночью в центре Екатеринбурга. Традиционные перекрытия движения на улицах начнутся в 20.00. Проспект Ленина и прилегающие к нему улицы будут недоступны для транспорта до 4 утра среды 6 мая. Парковку и стоянку на этих улицах запретят. Также на улицах в центре нельзя будет передвигаться на электросамокатах и других СИМ с 8 вечера сегодня до 2.

0: часов ночи. Программу празднования на 9 мая в Екатеринбурге тем временем не меняют. Пока все идет по плану, сообщили агентство «Новый день» в пресс-службе мэрии. Напомню, кроме парада на площади пройдет бессмертный полк, будет праздничный концерт «Фейерверк» в 22:00, пишет «Новый день». Пришедшая на Средний Урал летняя погода простоит до 8 мая включительно. Завтра и послезавтра в Екатеринбурге днем ожидается до плюс 25 градусов, но с небольшими дождями, обещает Росгидромет. В пятницу 8 мая плюс 19 днем осадки. В День Победы пройдет дождь, похолодает до плюс 13 днем. Оставшиеся выходные 10 и 11 число будут холодными. Ночью около 0 градусов с небольшим плюсом, днем плюс 8-10, обещает Росгидромет. Новый виток летнего тепла, погодный интернет-ресурсы, в частности, Worldwise, обещают 17-18 мая, тогда днем до плюс 25-27 градусов. Официальный доллар 75.44, евро 88.27.
1: Реклама. Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин для летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
2: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу: город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81. А также на сайте medved-66.ru.
3: ИП «Нортон Лысла Романовна».
4: УГРНП 320-665-80-017-94.
5: И погоде на радио 7, спонсор АО «Медицинские технологии» и сеть многопрофильных клиник здоровья 365. За окном в эти минуты плюс 21, завтра в среду небольшой дождь, юго-западный ветер 3,8 метров в секунду, этой ночью плюс 10-12 и завтра днем до плюс 25.
1: Реклама. Ограничения подвижности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
6: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
1: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру.
7: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: С вами Радио Си на 103.7 FM и только что команда Никельбэк. Меня зовут Леонид Филиппов. Спасибо, что проводите этот день в компании с нами и далее на Радио Си. Браво!
1: Реклама.
2: Добро пожаловать в Изумрудный Бор. Район для жизни, где комфорт встречается с гармонией природы. Здесь все создано для того, чтобы жить по высшему стандарту. Безопасная территория, уютные холлы с детскими игровыми и теплый подземный паркинг. Для детей уже открыт новый детский сад, а еще строится большая гимназия.
3: В мае умножаем материнский капитал в 2 раза. Квартира с выгодой до 1 400 000 рублей. Выбирайте квартиру мечты в Изумрудном Бору.
4: ООО «Специализированный застройщик УГМК-Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы 235 09 05.
6: Радио Си.

0: На радио ИСИ отличная музыка для рабочего настроения, и только что Ричард Маркс. На часах 16:21, в ближайшей музыкальной перспективе на радио ИСИ студио «Папа-мама», и сразу после «Роксет».
1: Реклама.
2: Эта брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире, потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Какие планы на майские?
4: На новой Гранте на дачу. И шашлык в придачу.
5: Только Лада. Только Брайт Парк.
6: 103.7 FM. Радио Си.

0: На Радио Си музыка, которую мы любим, и только что Энрике Иглесиас, далее на Радио Си One Republic, но прежде новости.
1: Добрый день. За год число иностранцев в России сократилось примерно на 700 тысяч человек, сообщает пресс-служба Совбеза. Общее количество иностранцев в стране на начало апреля составило 6 миллионов 100 тысяч человек, пишет РИА Новости. Программу празднования 9 мая в Екатеринбурге не меняют, пока все по плану, сообщили агентство «Новый день» пресс-службе мэрии. Напомню, кроме парада, по площади пройдет бессмертный полк, будет праздничный концерт и фейерверк. Сегодня ночью улицы в центре будут перекрывать из-за репетиции парада. Жители Оренбургской области, который пытался прорваться к Свердловскому губернатору 1 мая и оказал сопротивление охране, отпустили на свободу раньше срока. Серик Таспаков пробыл под арестом четверо суток. Выйдя из спецприемника, рассказал журналистам, что губернатор помог в решении его личного вопроса, пишет Урару. В сети появился новый трейлер картины Кристофера Нолана «Одиссея». В ролике критики не увидели Лупиту Нионго, из-за участия в съемках которой ранее разгорелся скандал. Критикам не понравилось, что Елену Прекрасную играет темнокожая актриса. Людмила Гусева, Радио Си.
0: И погоде на Радио Си, спонсор ООО «Наши машины», официальный дилер «Амода», автоцентр «Амода Июль». За окном в эти минуты плюс 21, завтра в среду небольшой дождь, юго-западный ветер 3-8 метров в секунду, этой ночью плюс 10-12 и завтра днем до плюс 25.
2: Реклама. Майский вжух в салонах «Июль Авто». Вжух! И ваш автомобиль превратится в другой. И еще лучше. Ведь только в мае скидки до 15% на все проверенные авто с пробегом. Техзащита и ОСАГО в подарок. Лучшие условия мы делаем лично. «Июль Авто». Совхозная 16, базовая 38 и металлургов 65. Акция до конца мая этого года.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: такси.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
2: Мы работаем вместе.

0: На радио 7 меньше слов и больше музыки. И только что Парк Горького. На очереди золотая коллекция. В этом выпуске Эрос Рамазотти, еще Ace of Base и в самом начале Bad Boys Blue. Come back and stay.
1: Реклама. Куда бы сходить? Что я люблю? Люблю встречи с друзьями, сидеть в баре, петь караоке. А ведь можно все это объединить. Хочешь круто провести время? Приходи на Тутс Тутс Квиз. Собирай команду.

0: 916-06-16. айвазовский-ривьера.ру.
1: Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Золотая коллекция «Радио Си».
3: Спонсоры ПО Титова Елена Сергеевна, сеть пироговых «Златопечка».
4: Они же опять все сожгут. Не сожгут, так не дожарят.
5: Опять сожгли. Маша, где там твои пироги?
6: Уже заказала.
7: «Златопечка». Доставка пирогов. Домашних пирогов. 344-25-26.
8: Адреса на сайте златопечка.ру.
9: ИП Титова Елена Сергеевна. ОГРН ИП 325-665-800-257-311.

На радио «Зия» музыка, которую мы любим, и только что Эрос Рамазотти. И на этом я, Леонид Филиппов, с вами прощаюсь. Далее компанию составит Роман Калашников. Еще впереди на радио «Зия» London Beat, и перед этим музыка понятная без слов.

0: Без 1 минуты 5 в Екатеринбурге. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас с новостями Людмила Гусева на радио Си.
1: Добрый вечер. За год число иностранцев на территории России сократилось примерно на 700 тысяч человек. Об этом сообщила пресс-служба Совбеза. Общее количество иностранцев в России на начало апреля составило 6 100 000 человек. В первом квартале года в Россию въехало 2,5 миллиона иностранных граждан и лиц без гражданства. Показатель на 15% ниже, чем за тот же период прошлого года, отметили в Совбезе. Более 72% приезжих – граждане стран СНГ. За первый квартал года было принято более 8 тысяч решений об аннулировании видов на жительство на 90% больше, чем за тот же период годом ранее, пишет РИА Новости. В мэрии Екатеринбурга объяснили, как узнать адрес ближайшего бомбоубежища. Можно обратиться через платформу обратной связи на госуслугах в адрес райадминистрации, администрацию города или на имя мэра Алексея Орлова. Также можно обратиться в свою управляющую компанию. Когда вы предоставите адрес места жительства, специалисты сообщат местонахождение ближайшего бомбоубежища. Заверили в мэрии, пишет «Новый день». Также в администрации напомнили о том, что если во время налета человек находится в здании, нужно срочно спуститься в подвал, в подземный паркинг или другое углубленное убежище. В качестве укрытия подойдет комната без окон с несущими стенами, например, ванная. Если атака застала на улице или в транспорте, нужно сохранять спокойствие и искать ближайшее место для укрытия. Между тем, депутат Госдумы от Екатеринбурга Максим Иванов объяснил, почему в городе участились оповещения об опасности. Отрабатывается система оповещения. Даже если дроны или беспилотники не долетают до Екатеринбурга, летят в ближайшие регионы, наша система оповещения все равно отрабатывают тревожные сигналы, пояснил депутат, пишет Я-1. По его словам, реалии таковы, что Свердловская область уже не является тыловой территорией, учитывая дальность атак. Он напомнил о том, что 25 апреля Екатеринбург атаковал беспилотник, был поврежден дом в центре города. Жителю Оренбургской области, который пытался прорваться к свердловскому губернатору 1 мая и оказал сопротивление охране, смягчили административный арест. Серик Таспаков пробыл под арестом 4 суток вместо назначенных 14. Выйдя из спецприемника, он рассказал журналистам, что губернатор помог в решении его личного вопроса, какого именно не уточнил, а также отметил, что Денис Паслер помогал ему, когда был главой Оренбургской области. Оказалось, мужчина специально приехал в Екатеринбург, чтобы рассказать бывшему губернатору о проблемах. В частности, его волнует вопрос о банкротстве фирм его партнеров по бизнесу, пишет «Урару». В сети появился новый трейлер картины Кристофера Нолана «Одиссея». В ролике критики не увидели Лупиту Нионго, из-за участия в съемках которой ранее разгорелся скандал. По слухам, темнокожая актриса сыграла в картине по мифам Древней Греции Елену Троянскую, что не понравилось многим. На новых кадрах нет ни Лупиты Нионго, ни других темнокожих актеров, которые ранее фигурировали на фото со съемок проекта. В соцсетях возникла теория, согласно которой продюсеры посчитали историческую достоверность важной частью фильма, пишет Лента.ру. Официальный доллар 75.44, евро 88.27.
0: Сейчас о погоде на радио Си, спонсор ООО «Медицинское объединение «Новая больница» на Заводской 33. Синоптики на завтра, среду, обещают нам в Екатеринбурге переменную облачность, ночью преимущественно без осадков, днем небольшой дождь. Ночью до плюс 12, днем тепло, даже очень до плюс 25.
2: Реклама. «Новая больница». Одна из крупнейших частных клиник России.
3: «Новая больница» – это легендарная 33-я больница. Многопрофильная клиника с отличным оснащением и сильной командой врачей. Это высокое качество медицинской помощи, передовые технологии и 33 года безоговорочного доверия пациентов.
2: «Новая больница». Доверие, качество, технологии. Екатеринбург, Заводская, 33.
4: Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Сегодня у нас очень теплый весенний вечер. Если кусочки льда и понадобится, то разве что охладиться. Завтра, кстати, будет еще теплее, до плюс 25, напомню, в прогнозе. Калашников с вами, слушаем классную музыку. У нас Агутин и Пресняков только что. Ну а дальше Элок Зиба и Portugal The Man. Новинка Dive Into The Ocean на Радио Си.
1: Реклама.
2: Эх, скоро лето и белые росы. Хочу быть здоровым, сильным и иметь отличный иммунитет. А ты?
3: Папа, и я хочу быть таким.
4: Тогда покупайте молочные продукты «Белые росы», а не из свежего молока и на живых заквасках.
5: Если молочка, то «Белые росы» покупайте в магазинах.
6: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
7: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
8: Весна – время прогулок и легкости, но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В клинике «Олмед» экспертная диагностика варикозной болезни, прием флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Сделайте первый шаг. Пройдите диагностику варикоза в «Олмед» у лучших флебологов региона по версии рейтинга «Продокторов 2025». Подробности в МЦ «Олмед» Екатеринбург.
9: Акция с 1 по 31 мая 2026 года.
8: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Сейчас ситуация на дорогах. Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер ГАК, автоцентр ГАК «Июль». 4 балла показывает сервис Яндекс.Карта. Отмечу, крупнейшее скопление машин – это восточно от Первомайской до Декабристов. Улица 40-летия Комсомола стоит от Сыромолотова до дублера Сибирского тракта, плотно на ЕКАДе от реки Березовка до Высоцкого. Турбинная стоит от Учителей до Космонавтов, а Новгородцевой – от объездной дороги до 40-летия Комсомола. По магистралям самые загруженные сейчас – это Малышева к Центральному стадиону, Ленина к Визу, Восточная к ЦПКО.
1: Реклама.
10: Месяц май. Скидку выбирай.
11: Супер май в салоне ГАК «Июль» на «Металлургов».

для ваших лучших путешествий. ГАК «Июль». Металлургов 65. Акция до конца мая этого года. Радио «Си». 103.7 FM.

0: Трек к фильму «Танец. Вспышка». Это история о девушке, которая днем работает сварщиком, а вечером танцует и мечтает о поступлении в балетную школу. Такой настоящий гимн целеустремленности только что на Радио Си. Летим далее. Кашин. Через минуту «Кэтч» на Радио Си.
1: Реклама.
2: Он и она.
3: Гармония любви.
2: Он, она и...
3: Гармония семьи.
1: Медицинский центр «Гармония». Телефон 254-66-66.
3: Гармония.
4: Возможно, в противопоказаниях консультируют специалисты.
5: Месяц май. Скидку выбирай.
6: Супер май в салоне «Амода» Джейку и Юль на базовом. Супер цены на новые кроссоверы «Амода» и Джейку от 1 миллиона 900 тысяч рублей. Супер выгоды по трейд-ин до 500 тысяч рублей. И супер подарки для ваших лучших путешествий. «Амода» Джейку и Юль. Базовый 38.
7: Акции до конца мая этого года.
8: Даже если уралец не на Урале, он все равно живет по уральскому времени. И с уральской связью. Путешествуйте с «Мотив». Теперь и в Краснодарском крае «Мотив» говорит и показывает Урал.
9: Подробности на motivtelecom.ru.
10: Телефон рекламной службы 235-09-05.
11: Радио Си.

0: если ты со мной.
1: С вами прекрасная музыка Радио Си на 103.7 FM. Дальше включаем Purple Disco Machine Substitution. Это через полторы минуты. Пока же новости на Радио Си Людмила Гусева. Спонсор ООО ЭЗ «Талан Регион 54» ЖК «Береговой».
2: Добрый вечер. Запастись наличными рекомендовали свердловчанам банкиры. С 5 по 9 мая возможны ограничения мобильного интернета, могут быть сложности с проведением безналичных платежей. Но при подключении к сети Wi-Fi сохранится возможность входа в приложение, пишет «Царьград». От нападения клещей с начала сезона пострадали более 3000 свердловчан. Это в полтора раза меньше, чем в тот же период прошлого года, в 1,3 раза ниже среднего многолетнего показателя. В пробах больше всего клещей оказались заражены лаймборрелиозом, почти 36%, сообщает Роспотребнадзор. Мировые запасы нефти приближаются к самому низкому уровню за 8 лет. Скорость их истощения вызывает серьезные опасения, пишет сегодня Reuters, ссылаясь на данные аналитиков одного из крупнейших инвестбанков Goldman Sachs. Певица Полина Гагарина поделилась, чем может заняться после завершения певческой карьеры. Она хотела бы посвятить себя обучению детей и преподаванию. При этом отметила, что пока никаких конкретных планов у нее нет, пишет Лента.ру. Людмила Гусева, Радио Си.
3: Реклама. Странно, иду вроде той же дорогой, но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах, воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой, я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с «Талан». Квартиры с собственным пляжем в семейном квартале «Береговой».
4: Застройщик ОСЗ «Талан регион 54». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте талан.ру. Реклама, не оферта.
1: Сейчас о погоде на Радио Си. Спонсор ООО «Интерлингва». Языковая академия «Талисман». Синоптики на завтра обещают нам переменную облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем небольшой дождь. Ночью до плюс 12, днем до плюс 25.
3: Реклама.
5: В летние каникулы скучают на диване. Школьники усталые, но совсем не Аня.
6: Анечка общается и проходит квесты. Летом в «Талисмане» очень интересно.
7: Анечке про «Талисман» рассказал Дениска. И теперь сестра и брат болтают на английском.
8: Летние языковые программы для детей. «Талисман» 8-800-7-800-800.
9: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Селин Дион, «A New Day Has Come» на Радио Си, музыка, которую мы любим. Меня зовут Роман Калашников и с удовольствием расскажу, что будем слушать дальше. У нас золотая коллекция на старте. Для вас «Aha», «Crazy Town», «Butterfly», а начнем с «Сиси Кейч», нашу золотую коллекцию.
1: Реклама.
2: Перед сном и утром. Нос не дышит без капель. Мазь Флеминга от заложенности носа. Без привыкания. Покупайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Продавец ООО «Гумеофарм». Санкт-Петербург, УГРН 103-784-303-04-33.
4: Пирелли и Римакс. Что их связывает? Ваш комфорт и безопасность на дороге в любую погоду. Покупайте шины Пирелли в компании Римакс. Шиномонтаж, подарок и расширенная гарантия от производителя. Подробности и адреса магазинов на remax.ru.
5: Акция до конца июня. ООО «Римакс». Шина, Екатеринбург, Черняховского, 68, офис 412, ОГРН 114-667-924-80.
6: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Сейчас ситуация на дорогах. Спонсор ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бибеля 33. По данным сервиса Яндекс.Карты, затруднений к этой минуте в городе на 6 баллов. Крупнейшие скопления.

0: medicum-stenet.ru. Записывайтесь на тест-драйв. В мае стоимость от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 в Tenet Unicum. На Бебеля 33-344-2000. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 марта 2026 года.
1: Золотая коллекция «Радио Си».
2: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
3: Комплексное эндоскопическое исследование пищевода, желудка, кишечника. Комфортно в медикаментозном сне. Пенсионерам скидка 10%. Подробности на сайте. Записаться просто через сайт Центра косметологии и пластической хирургии.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: хит 2002 года от «А-ха» «Lifelines» в золотой коллекции часа на Радио Си. Дани и Тереза на старте и «Only You» — этот трек через 6 минут. Пока же музыка понятная без слов. Для вас Сантана «I love you much too much». Спонсор инструментальной музыки ООО «Атлантик Про».
1: По-весеннему стало тепло? Приходи за авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77. Весна пришла, тепло. Авто купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77.

0: Екатеринбурге 6 вечера. Это Радио Си на 103,7 FM. Сейчас с новостями Людмила Гусева на Радио Си. Спонсор ООО «Вертебра-центр».
1: Добрый вечер. Жителям Свердловской области рекомендовано запастись наличными деньгами. С 5 по 9 мая возможны ограничения мобильного интернета. Могут возникнуть сложности с проведением безналичных платежей, доступом к мобильным приложениям банков, а также с работой банкоматов. Такое уведомление направлено клиентам Сбербанка в Уральском федеральном округе, пишет издание «Царьград». В пресс-службе уточнили, что при подключении к Wi-Fi сохранится возможность входа в приложение, коды подтверждения будут доступны в истории операции. В Нижнем Тагиле отменили парад. Акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате. В целях безопасности мы вынуждены были отказаться от двух мероприятий с массовым скоплением людей. Прохождение военной техники и военнослужащих и шествие «Бессмертного полка», говорится в сообщении пресс-службы Тагильской администрации, цитирует его издание «Новый день». Также в городе состоятся традиционные возложения цветов к мемориалам Великой Отечественной и вечерний праздничный салют. Свердловская область направит 9 заявок на всероссийский конкурс лучших проектов благоустройства. В списке Каменск-Уральский с проектом «Берег чемпионов» на реке Есеть, Верхняя Пышма с инициативой благоустройства бульвара на проспекте Успенском. Также в список вошли проекты Сухого Лога, Заречного, Полевского, Невьянска, Ирбита, Верхнего Тагила и Верхней Туры, сообщает региональный департамент информполитики. Лучшие проекты получат федеральную поддержку в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Кроме того, благоустройство общественных пространств Свердловской области ведется в рамках проекта формирования комфортной городской среды. Голосование проходит до 12 июня на портале Госуслуги. Скончалась соосновательница известного американского бренда Gap Дорис Фишер. Ей было 94, написал в обращении к сотрудникам нынешний глава компании Ричард Диксон. Он назвал Дорис Фишер предпринимателем-новатором своего времени. Дорис Фишер основала Gap Inc. вместе с мужем Доном в 1969 в Сан-Франциско. По данным ритейлера, супруги решили открыть этот бизнес после того, как Дон не смог найти подходящие джинсы. Сегодня у компании примерно 3500 магазинов по всему миру. Полина Гагарина рассказала, чем займется после завершения певческой карьеры. Она призналась, что хотела бы посвятить себя обучению детей и преподаванию. «Моя отдушина – дети. Не в смысле их рожать, хотя это тоже классно. Хотела бы заняться образованием детей», – цитирует певицу портал 7дней.ру. Полина Гагарина отметила, что пока никаких конкретных планов по преподаванию у нее нет. Но она уверена в том, что когда-нибудь придет к этому, потому что дети, цитирую ее, «невероятно вдохновляют». У самой певицы двое детей, сейчас ей 39 лет. Официальный доллар 75.44, евро 88.27.
2: Реклама. Вы привыкли держаться. Даже когда болит спина, тянет шею, кружится голова и нет сил. Но терпеть не значит решать проблему. В вертеброцентре помогают вернуть легкость движения и качество жизни. Опытные специалисты, комплексный подход, внимание к вашему состоянию. Вертеброцентр в Екатеринбурге. Телефон 228-70-31.
3: Вертеброцентр. Живи легко.
0: Сейчас о погоде на Радио Си, спонсор ООО ТД «Паревит», завод стеновых материалов «Паревит». Синоптики на завтра обещают нам переменную облачность, ночью преимущественно без осадков, днем небольшой дождь. Ночью до плюс 12, днем до плюс 25.
2: Реклама.

0: Вы слушаете Радио Си. Сейчас слово нашему автообозревателю. Спонсор минуты драйва на Радио Си ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер «Черри» в Октябрьске на Бебеля 33.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Заголовками новостей в 2026-м уже сложно удивить. Но как вам такое? Китайская компания по производству пылесосов хочет оснастить свой электрогиперкар ракетами, чтобы разгоняться до сотни менее чем за одну секунду. Компания Dream Technology специализируется на домашних роботах-пылесосах. Но и они сделали свой концепт-кар Nebula Next. В нем почти 2000 лошадиных сил. А на днях все окончательно вышло из-под контроля. Представлена версия Jet Edition. Это реактивная тяга на электрическом шасси. Твердотопливные ракеты дают ускорение за 0,9 секунды. Только представьте, вы еще не успели нажать на педаль, а на спидометре уже три цифры. По заявлению инженеров, две твердотопливные установки активируются за 150 миллисекунд и создают тягу в 100 килоньютонов. Техническая база также включает твердотельную батарею и электромагнитную активную подвеску. Рулевое управление и тормозная система здесь полностью электронные, без прямой механической связи. Однако экспертов смущает промо-ролик проекта. На официальных кадрах водитель почему-то жмет на газ левой ногой, а мелким шрифтом в конце видео честно предупреждает, что финальная версия будет зависеть от того, что получится в реальности.
1: Реклама.

0: 7 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. ТО «Ноли» доп. Оборудование в подарок. Лучшим предложение любого дилера.
1: Акция до конца мая текущего года. Лидер продаж по данным автостат.ру на 4 марта 2026.
2: Желаю вам прекрасного вечера. Дальше компанию нам составит Hi-Fi «Беспризорник» на Радио Си.
3: Реклама.
4: Эх, скоро лето и белые росы. Хочу быть здоровым, сильным и иметь отличный иммунитет. А ты?
5: Папа, и я хочу быть таким.
6: Тогда покупайте молочные продукты «Белые росы». Они из свежего молока и на живых заквасках.
7: Если молочка, то «Белые росы» покупайте в магазинах.
8: Перед сном и утром. Нос не дышит без капель. Мазь Флеминга от заложенности носа. Без привыкания. Покупайте в аптеках.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Продавец ООО «Гомеофарм». Санкт-Петербург, УГРН 103-784-303-04-33.
10: Культурная жизнь и престижные школы в 5 минутах от дома. Квартиры в центре с первоначальным взносом от 1 300 000 рублей. Жилой квартал «Форма» от девелопера «Форум». Готовые квартиры уже в этом году.
11: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК Форма». Проектные декларации на наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет АО «Форум Групп». Акции до 30.06.2026 года. Количество квартир ограничено. Изучите все условия акции на сайте forum-forma.ru.
12: Алло, я в Сочи. Погода супер.
13: «Мотив» теперь и в Краснодарском крае. Говорит и показывает Урал.
14: Подробности на motivtelecom.ru.
2: Сейчас ситуация на дорогах. Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер ГАК, автоцентр ГАК «Июль». 5 баллов. Показываю сервис Яндекс.Карты. Расскажу про магистрали. Самое загруженное – это Ленина к ВИЗу. Здесь 9 баллов. Космонавтов из центра и Московская по направлению к объездной.
3: Реклама. Майский вжух в салонах «Июль Авто». Вжух! И ваш автомобиль превратится в другой. И еще лучше. Ведь только в мае скидки до 15% на все проверенные авто с пробегом. Техзащита и ОСАГО в подарок. Лучшие условия мы делаем лично. «Июль Авто». Совхозная 16, базовая 38 и Металлургов 65. Акция до конца мая этого года.
15: Радио «Си». 103.7 FM.

0: Shape of you. С нами только что рыжий, как сегодняшнее весеннее солнце, Эд Ширан, Shape of You на Радио Си, золотые хиты. Летим далее, у нас Бонни Тайлер через минуту, Total Eclipse of the Heart на Радио Си.
1: Реклама. Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже, тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас. Застройщик ОАЭЗ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Весна – время прогулок и легкости, но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В клинике «Олмед» – экспертная диагностика варикозной болезни, прием фиболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Сделайте первый шаг. Пройдите диагностику варикоза в «Олмед» у лучших флебологов региона по версии рейтинга «Продокторов 2025». Подробности в МЦ «Олмед» Екатеринбург.
3: Акция с 1 по 31 мая 2026 года.
2: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей, получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра».
5: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Условия акции и полные правила на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
6: Телефон рекламной службы 235 09 05.
7: Радио Си.

0: На радиосе «Елка» нечего терять. Далее слушаем новинку «Мистер Know It All». Это «Teddy Swims». Не пропускайте, через 3 минуты. А сейчас Анна Романова на «Радио Си».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Нарциссы – ранние весенние цветы семейства амариллисовые. Мало того, что нарциссы многолетники, они еще и отличаются морозостойкостью. В Древнем Риме нарциссы дарили победителям сражений как символ стойкости и возрождения. Сегодня нарциссы. Нарцисс – это целый род растений, который включает 70 только природных видов и более 35 тысяч искусственно выведенных сортов и гибридов. Самые маленькие виды нарциссов не превышают 15 сантиметров в высоту, а садовые гиганты могут вырастать до 60 сантиметров. Нарцисс – главный национальный цветок Уэльса. На валлийском языке, то есть на языке Уэльса, нарцисс называется «лук пари святого Петра». Действительно, нарциссы – луковичные цветы. В Китае нарцисс – символ удачи и Нового года, так же, как и в Курдистане. Это символ праздника Навруз. Название «нарцисс» связывают с греческим мифом о прекрасном юноше, который влюбился в свое отражение. Считается, что нарциссы – это самовлюбленные люди, но на самом деле патологические нарциссы не любят себя. Они сосредоточены на себе, потому что убеждены, что делают все не так, и пытаются не совершить очередную ошибку. Все части нарцисса, особенно луковицы, ядовиты. Нарциссы выделяют густую слизь, которая содержит сахар, питающий бактерии в воде. Эти бактерии буквально закупоривают стебли других цветов, например, роз, из-за чего те вянут от жажды, даже стоя в воде. Поэтому нарциссы нельзя ставить в букет с другими цветами. В луковицах нарциссов содержится также алкалоид галантамин. Сегодня это вещество официально используется для лечения болезни Альцгеймера. Известно явление под названием «нарциссовая чума». В 1917 году производство нарциссов в Великобритании едва не было уничтожено эпидемией нематод, микроскопических червей, которые поразили луковицы нарциссов по всей стране. Это привело к созданию первых государственных систем классификации и контроля за качеством луковиц. Старинное британское суеверие гласит, что нарциссы в доме мешают курам нести яйца. Птицеводы до сих пор стараются не приносить эти цветы в помещения, где живут птицы. И что на первом месте? Каждый принц Уэльский ежегодно получает один нарцисс в качестве символической арендной платы за использование земель на островах Силли. Эти острова относятся к графству Корнуолла и являются крупнейшим поставщиком нарциссов в Британии. Благодаря теплому климату цветы там зацветают намного раньше, чем на материке.
2: Горячая десятка Анны Романовой.

0: узнаваемый хит конца 90-х в жанре еврохаус Тина Казенс «Pray» на Радио Си, музыка, которую мы любим. Дальше «Золотая коллекция», слушаем Кейт Райан, Майкла Джексона «Giving to Me» и «Опус» начнут «Золотую коллекцию» Радио Си.
1: Реклама. В каждом взгляде, в каждом жесте. Откуда в женщинах столько гармонии? Секрет знает только сама женщина. И медицинский центр «Гармония».
2: Современный подход к гинекологии. Все аспекты репродуктивного здоровья женщины. Совершенное оборудование и опыт длиной в 30 лет. Медицинский центр «Гармония». Телефон 254-66-66. gdfismc.ru. Гармония.
3: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик». Место с богатой историей всего в одной минуте от метро. Стильная архитектура и квартиры с потолками до 3 метров. Большой безопасный двор и теплый паркинг. Собственный деловой центр. Фитнес-клуб с панорамным бассейном. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш-1» по стартовой цене. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Космонавтов 108». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Акция до конца мая.
6: Pirelli и Remax. Что их связывает? Ваш комфорт и безопасность на дороге в любую погоду. Покупайте шины Pirelli в компании Remax. Шиномонтаж, подарок и расширенная гарантия от производителя. Подробности и адреса магазинов на remax.ru.
7: Акция до конца июня. ООО «Remax Шины». Екатеринбург, Черняховского, 68, офис 412. ОГРН 114-667-924-80.
0: Давайте пробежимся по пробкам. Спонсор ООО «Уникум Плюс». Официально

0: По магистралям самые загруженные сейчас это Московская к объездной, Космонавтов из центра, Ленина в обе стороны.
1: Реклама. Внимание! Отличная новость! Уникум, официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера Уникум. 30 лет в Екатеринбурге. Расточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77. Радио Си 103.7 FM. Золотая коллекция Радио Си.
0: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
2: Они же опять все сожгут. Не сожгут, так не дожарят.
3: Опять сожгли. Маша, где там твои пироги?
4: Уже заказала.
5: Златопечка. Доставка пирогов. Домашних пирогов. 344-25-26.
6: Адреса на сайте златопечка.ру.
7: ИП Титова Елена Сергеевна. ОГРН. ИП 325-665-800-257-311.

0: нами только что Кейт Райан, Дезе Шанте на Радио Си в золотой коллекции часа. Уже через 6 минут Why Can Dios, What's a Woman Without a Man, а сейчас музыка, понятная без слов. Джорджо Морода, тема любви из фильма Flashdance.
1: Реклама.
2: Эх, скоро лето и белые розы. Хочу быть здоровым, сильным и иметь отличный иммунитет. А ты?
3: Папа, и я хочу быть таким.
4: Тогда покупайте молочные продукты «Белые росы», а не из свежего молока и на живых заквасках.
5: Если молочка, то «Белые росы» покупайте в магазинах.
6: Какие планы на майские?
7: На новой Весте? На природу вместе. Только «Лада», только «Брайт Парк».
8: Ух ты, велосипеды!
9: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
8: Сколько же велосипедов!
9: Да это успех!
10: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
11: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
12: 103.7 FM. Радио Си.

0: В Люксембурге 7 вечера. Это радио Си на 103,7 FM. Сейчас новости расскажет Людмила Гусева. Спонсор ИП «Норден» Лесли Романовна. Специализированный шинный центр «Медведь».
1: Добрый вечер. Ночная репетиция Парада Победы пройдет сегодня в Екатеринбурге. Улицы в центре города начнут перекрывать в 20:00. Проспект Ленина, прилегающие улицы будут недоступны для транспорта до 4 утра среды 6 мая. Парковку и стоянку на этих улицах также запретят. Кроме того, на улицах в центре нельзя будет передвигаться на электросамокатах и других СИМ с 8 вечера и до 2 часов ночи, пишет «Новый день». Всемирная организация здравоохранения предполагает, что на борту лайнера MV «Хондиус» люди заразились опасным вирусом Андес. Он считается одной из наиболее опасных разновидностей хантавирусов, передается от грызунов к человеку, распространен в странах Южной Америки. При этом, в отличие от большинства подобных вирусов, Андес способен передаваться от человека к человеку. Летальность при заражении может достигать 40%. Об этом заявила представитель ВОЗ Мария Ван Керкхове. О вспышке хантавируса на борту круизного лайнера, шедшего из Аргентины в Кабо-Верде, стало известно 4 мая. Из 7 зараженных трое скончались. Между тем, хантавирусы ранее появлялись и в России. В 2009 году на Кубани. Об этом заявил бывший глава Роспотребнадзора, академик Геннадий Онищенко. Он уточнил, что у хантавирусов более 40 различных штаммов. Средняя смертность 12%. Заболевание сопровождается развитием сердечно-легочной недостаточности. От нападения клещей с начала сезона в Свердловской области пострадали более 3000 человек. В полтора раза меньше, чем в тот же период в прошлом году. В 1,3 раза ниже среднего многолетнего показателя, сообщили в Роспотребнадзоре. Больше всего покусанных клещами, в том числе в Екатеринбурге и Каменске-Уральском. В лабораториях исследовано 820 особей. Больше всего клещей оказались заражены лаймборрелиозом, почти 36%. На клещевой энцефалит пришлось 0,7% проб, пишет «Комсомольская правда». Африканский студент взят под арест в Екатеринбурге за попытку продажи наркотиков. Так решил Верхоязыский райсуд. Гражданин Экваториальной Гвинеи будет в СИЗО до 2 июля. Вечером 2 мая полиция остановила молодого человека для проверки документов. Нашла у него несколько зип-пакетов с синтетическим наркотиком. Африканец по фамилии Нгонга, студент первого курса одного из вузов. Он обвиняется в покушении на сбыт наркотиков, пишет «Новый день». Шоколад в России резко подешевеет во второй половине года. Такой прогноз дал управляющий партнер российского агентства в области коммуникации в АПК Илья Березнюк. Он напомнил о том, что за 2 года шоколад резко подорожал из-за неблагоприятной ситуации на мировом рынке какао-бобов. Однако сейчас прогнозируется профицит мирового производства. Это может обрушить цены на шоколад при условии стабильности рубля, отметил эксперт. Он пояснил также, что из-за роста цен на шоколад россияне вынужденно переориентировались на более дешевые сегменты сладостей. Так, продажи вафель выросли на 17%, батончиков на 14%, сообщает Russia Today. Официальный доллар 75.44, евро 88.27.
2: Реклама. Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
3: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу. Город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81. А также на сайте medved-66.ru.
4: ИП «Норден» Лесли Романовна.
5: Угарина 320-665-80-017-95-74.
0: Сейчас о погоде на радио Си, спонсор АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Синоптики на завтра обещают нам переменную облачность, будет небольшой дождь, ночью до плюс 12, днем прям по-летнему тепло до плюс 25.
2: Реклама. Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем в клинике «Здоровье 365».
6: Операции по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
2: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Начинаем игру «Третий звонок».
1: Сегодня мы разыграем пару билетов на спектакль «Ермаковы-лебеди» 14+. Чтобы забрать приз, достаточно третьим дозвониться по номеру радио Си 235-103.7. 235-103.7, набирайте прямо сейчас, играем в «Третий звонок».
2: Реклама.
3: Перед сном и утром. Нос не дышит без капель. Мазь Флеминга от заложенности носа. Без привыкания. Покупайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Продавец ООО «Гомеофарм». Санкт-Петербург. УГРН 103-784-303-04-33.
5: Это Брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: Расскажу о пробках. Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер ГАК, автоцентр ГАК «Июль». 4 балла показывает сервис Яндекс.Карты. А затруднения местами – это ЕКАТ от 20-го километра до Высоцкого. 40-летие комсомола отмечу от Сыромолотова до Сибирского тракта. Челюскинцев Московская от маршала Жукова до Ленина стоят. А Восточная от Ленина до Декабристов. Ленина от Луначарского до Хохрякова. По магистралям самые загруженные сейчас – это Ленина к Визу, Репина из центра, Восточная к ЦПКО.
2: Реклама.
6: Месяц май. Скидку выбирай.
7: Супер май в салоне ГАК «Июль» на «Металлургов». Супер цены на новые ГАК от 2 700 000 рублей. Супер выгоды до 860 000 рублей. И супер подарки для ваших лучших путешествий. ГАК «Июль». «Металлургов 65». Акция до конца мая этого года.
2: Радио «Си». 103.7 FM.

0: Давайте считать звонки и вручать приз третьему дозвонившемуся на радио «Сыграем» в третий звонок.
1: Алло, здравствуйте.
0: Вы самое первое.
1: Это мне везет. Я уже рекорд вам ставлю. Первое. Спасибо большое. Здравствуйте, Роман.
0: Вы дозвонились второй. Вам передалось приветы.
1: Очень жаль. Спасибо. Передаю привет своим родителям. Они сейчас на даче, отдыхают. Привет-привет.
0: Да, для дачи сейчас очень подходящая погода. Спасибо, что набрали.
2: Здравствуйте. Я хотела поучаствовать.
0: Вы уже участвуете. Как зовут вас?
2: Вера.
0: Как вам погода сегодня? Успели прогуляться? После работы, например?
2: Нет, я на работе.
0: Так грустно вы об этом говорите. Ну что ж, давайте поднимать вам настроение. Дело такое важное. Вы у нас третий дозвонились и получаете от Радио Си пару билетов на спектакль «Ермаковы лебеди». Поздравляю вас!
2: Здорово! Конечно, подняли настроение. Спасибо. Желаю нашему городу прекрасного вечернего настроения, хорошей погоды и удачно до дома добраться.
0: Далее на правах рекламы. Это история любви и верности по одноименному сказу Бажова. На сцене оживет яркий уральский фольклор, наполненный красивыми метафорами и новыми мифологическими персонажами. Спектакль пройдет 10 мая на сцене Камерного театра для зрителей старше 14 лет. Завтра на Радио Си также поиграем в третий звонок, ну а впереди у нас Брайан Адамс.
3: Реклама. Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
4: Мечтатели. Общий сбор. Евгений Цыганов и группа «Мечта». 13 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Мультимедийный концерт «Рок вне гравитации». Это глубокие тексты, мощная энергетика и космический видеоарт. Билеты на сайте театр.ецпкио.рф. Для зрителей старше 12 лет.
5: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
6: Пап, снег!
7: Погода портится.
6: Почему мы так медленно едем?
7: Чтоб не попасть в аварию.
6: В кино опоздаем.
7: Выберем другое.
6: Не хочу другое.
7: Если с нами что-то случится, маме придется выбирать другого папу и сына.
6: Пап, давай помедленнее.
8: Вас не заменить. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Компания «Прогноз безопасности» проводит с Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
9: Телефон рекламной службы 235-09-05.
10: Радио Си.

0: Финал рабочего дня. Прекрасная музыка Радио Си. Оставайтесь на 103.7 FM. Меня зовут Роман Калашников и с удовольствием расскажу, что у нас дальше. Это Робби Уильямс, Рики Мартин и Мэя, а начнет золотую коллекцию Джо Дассен «Этуа» на Радио Си. Сейчас давайте посмотрим, что с пробками к этой минуте. Спонсор ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер Kia в Екатеринбурге на Расточной 38. По данным сервиса Яндекс.Карты, затруднений всего на 3 балла. Скопление машин местами. Например, плотно на Шевской от Краснофлотцев до остановки Шевская. Отмечу 40-летие комсомола от Сыромолотова до дублера Сибтракта. Ну и объездную дорогу от Громова до Амундсена.
1: Реклама. Внимание! Отличная новость! «Уникум» – официальный дилер Kia и Honda объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Расточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
2: Золотая коллекция Радио Си.
0: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
3: Эксклюзивно лазерное лечение кисты копчика от Биолитек на Московской, 19. Запись к проктологу Овчинниковой Ольге Леонидовне через сайт клиники Нудельмана.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Это Робби Уильямс, Feel на радио Си в золотой коллекции часа. Араш, дальше Pure Love, это через 6 минут. Покажем музыка, понятная без слов. Для вас Владимир Косма на радио Си.

0: Люксембурге 8 вечера. Это Радио Си на 103.7 FM. Сейчас с новостями Людмила Гусева на Радио Си.
1: Добрый вечер. При атаке на Чувашию 2 человека погибли, 32 пострадали. Среди раненых есть ребенок. Повреждены 28 многоквартирных домов, где проживают 8500 человек. В двух зданиях нарушены несущие конструкции. Оставаться там опасно. Об этом рассказал губернатор Олег Николаев в мессенджере Макс. Он отметил, что основной удар пришелся по гражданской инфраструктуре. Для жителей поврежденных домов в Чебоксарах подготовили места в общежитиях. В республике всего развернуто 3 пункта временного размещения. В Чувашии введен режим ЧС регионального характера. Семьям погибших и пострадавшим обещают необходимую поддержку, пишет РБК. Между тем, в Екатеринбурге сегодня дважды выли сирены. В 2:52 и в 5:18 объявляли ракетную опасность. Граждан призывали сохранять спокойствие и бдительность. Как пояснил уральский депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Максим Иванов, оповещения об опасности участились из-за того, что отрабатывается система оповещения. Даже если дроны или беспилотники не долетают до Екатеринбурга, а летят в близлежащие регионы, наши системы оповещения все равно отрабатывают тревожные сигналы, отметил депутат. По его словам, реалии сейчас таковы, что Свердловская область уже не является тыловой территорией, учитывая дальность атак, пишет Ядин. Солдат-срочник из Екатеринбурга заявил о том, что его силой заставили подписать контракт. Военные следователи проводят проверку, пишет Ядин. 18-летний юноша ушел служить в армию в апреле этого года. Перед присягой его отправили в 32-й военный городок на курс молодого бойца. Вскоре он перестал выходить на связь. Девушке признался, что подписал контракт. Родители приехали в часть на встречу с сыном, заметили синяки на лице. С КПП они отправились в военный следственный комитет. Сам солдат утверждает, что подписал контракт под давлением. Семья также обратилась за помощью к областному омбудсмену Татьяне Мерзляковой. В Каменске-Уральском суд отказал выплате отцу, который не воспитывал сына, погибшего на СВО. С требованием лишить выплат отца мужа обратилась вдова бойца. Брак родителей мужчины распался, когда ему было 5 лет. Отец не поддерживал сыном никаких отношений, не оказывал материальной поддержки. Фактически мальчика воспитывала бабушка по материнской линии, пишет издание «Новый день». Мужчина даже не явился на похороны сына. Суд пришел к выводу о том, что факта родства недостаточно. Отец погибшего бойца не имеет права на социальные выплаты. Полученная им сумма подлежит взысканию в пользу вдовы. Мел Гибсон официально завершил съемки продолжения культового фильма «Страсти Христовы». Об этом сообщает издание World of Real. Картина, которая называется «Воскрешение Христа», выйдет в двух частях. Премьера первой состоится 26 марта 2027 года. Вторая часть выйдет через 40 дней, 6 мая 2027. Съемки продолжались в общей сложности 7 месяцев. Большая их часть проходила в Риме и других городах Италии. Бюджет ленты составил около 250 миллионов долларов, пишет лента. Официальный курс Центробанка на среду – доллар 75.34, евро 88.35.
0: Сейчас о погоде на Радио Си, спонсор ООО «Медицинское объединение «Новая больница» на Заводской 33. Синоптики на завтра обещают нам переменную облачность. Ночью будет преимущественно без осадков, днем небольшой дождь. Ночью до плюс 12, днем в Екатеринбурге плюс 23-25. Примерно так же в Первоуральске, Нижнем Тагиле, Краснотуринске и Новоуральске.
2: Реклама. «Новая больница». Одна из крупнейших частных клиник России.
3: «Новая больница» – это легендарная 33-я больница. Многопрофильная клиника с отличным оснащением и сильной командой врачей. Это высокое качество медицинской помощи, передовые технологии и 33 года безоговорочного доверия пациентов.
2: «Новая больница». Доверие, качество, технологии. Екатеринбург, Заводская, 33.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: В Люксембурге появится памятная доска, посвященная группе «Агата Кристи», которую мы только что послушали на Радио Си. Откроют доску 7 мая, в день радио, то есть уже совсем скоро, на мероприятии вроде как должен появиться сам Вадим Самойлов. Все это посвящено 40-летию Свердловского рок-клуба, ну а доску установят на территории Института радиоэлектроники и информационных технологий УРФУ. К музыке на Радио Си скоро вернемся, пока давайте поговорим об автомобилях. Слово нашему автообозревателю на Радио Си. Спонсор ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер «Хончи» в Октябрьске на Бибеле 33.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Заголовками новостей в 2026-м уже сложно удивить. Но как вам такое? Китайская компания по производству пылесосов хочет оснастить свой электрогиперкар ракетами, чтобы разгоняться до сотни менее чем за одну секунду. Компания Dream Technology специализируется на домашних роботах-пылесосах. Но и они сделали свой концепт-кар Nebula Next. В нем почти 2000 лошадиных сил. А на днях все окончательно вышло из-под контроля. Представлена версия Jet Edition. Это реактивная тяга на электрическом шасси. Твердотопливные ракеты дают ускорение за 0,9 секунды. Только представьте, вы еще не успели нажать на педаль, а на спидометре уже три цифры. По заявлению инженеров, две твердотопливные установки активируются за 150 миллисекунд и создают тягу в 100 килоньютонов. Техническая база также включает твердотельную батарею и электромагнитную активную подвеску. Рулевое управление и тормозная система здесь полностью электронные, без прямой механической связи. Однако экспертов смущает промо-ролик проекта. На официальных кадрах водитель почему-то жмет на газ левой ногой, а мелким шрифтом в конце видео честно предупреждает, что финальная версия будет зависеть от того, что получится в реальности.
1: Реклама. Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 миллионов 790 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33.
4: Акция до конца мая текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.

0: Друзья, напомню про репетицию Парада Победы. Было анонсировано ранее перекрытие дорог 5 и 6 мая. Сейчас уже закрыта улица Ленина в районе Пушкина. Машины отправляют как раз по улице Пушкина, ну и по плотинке проехать, соответственно, не получится. Обращайте внимание на перекрытие. Дальше у нас Ума Турман и Патрисия Касс. «Не позвонишь» на Радио Си.
1: Реклама.
2: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
1: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
3: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет «Уралвагонзавод» производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. «Уралвагонзавод». Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
4: Айвазовский? Подлинник?
5: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
4: Шедеврально.
5: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.com.рф.
6: 103.7 FM. Радио Си.

0: Сегодня у нас в плане погоды прекрасный весенний вечер. Думаю, многие прогулялись после работы. Завтра, кстати, будет еще теплее. Днем синоптики обещают аж до плюс 25. Практически лето в Екатеринбурге. Дальше у нас Тейлор Свифт, The Fate of Ophelia. Ну а сейчас время гороскопа, рассказывает Анна Романова на Радио Си.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, у вас не будет полной свободы действий, либо будут реальные ограничения, либо сомнения и страхи. Подождите. Тельцы, возможны колебания между почти одинаковыми вариантами. Не лучший день для выбора, например, билетов в отпуск и других подобных инициатив. Близнецы, день паузы и неразберихи, но в то же время вы сможете четче осознать поставленные задачи. Раки, скорее всего, придется в чем-то себя ограничить. Аскеза точно сделает вас лучше. Львы, наберитесь терпения. Нужные вам дела будут делаться крайне медленно, с большими промежутками между этапами. Девы, не стоит откладывать дела в долгий ящик. Смело берите быка за рога прямо сейчас. Весы, вы можете столкнуться с сопротивлением со стороны других людей и другими препятствиями. Возможен временный тупик. Скорпионы, берегите слишком хороших предложений. Вас могут обмануть и, скорее всего, намеренно. Стрельцы, планы почти наверняка окажутся невыполнимыми. Снижайте требования и к себе, и к другим. Козероги, ваше самомнение может стать серьезным препятствием для очень выгодного сотрудничества. Подумайте, что все-таки важней. Водолеи, не лучший день для инициатив. Что-то может пойти не так, а нести ответственность за это придется вам. Рыбы, день сильно затуманивает перспективу и затрудняет планирование. Лучше не заниматься подобными делами.

0: Очень сложно.
1: Радио Сі.
2: Золотые хиты в Екатеринбурге на 103.7 FM.

0: Обещают нам синоптики переменную облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем небольшой дождь. Ночью до плюс 12, днем в Екатеринбурге плюс 23-25. В Полевском и Каменске-Уральском примерно так же, в Асбесте еще теплее до плюс 26.
1: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство Л номер ФС 77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Город 312. Обернись на Радио Си. Музыка, которую мы любим. Меня зовут Роман Калашников. Желаю всем прекрасного весеннего, да практически уже летнего вечера. Завтра до плюс 25, напомню, обещают. А дальше слушаем Ace of Base. Также через 3 минуты Bad Boys Blue, Don't Walk Away, Suzanne. А сейчас новинка. Bruno Mars, I Just Might на Радио Си.
1: Реклама.
2: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы 235-09-05.
4: Радио Си.

0: На радио Си в романтическом вечере с нами только что Мадонна, You'll See. Raymond Tonight. Через полторы минуты пока же предлагаю узнать, что сулят звезды, расскажет Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, у вас не будет полной свободы действий, либо будут реальные ограничения, либо сомнения и страхи. Подождите. Тельцы, возможно, колебания между почти одинаковыми вариантами. Не лучший день для выбора, например, билетов в отпуск и других подобных инициатив. Близнецы, день паузы и неразберихи, но в то же время вы сможете четче осознать поставленные задачи. Раки, скорее всего, придется в чем-то себя ограничить. Аскеза точно сделает вас лучше. Львы, наберитесь терпения. Нужные вам дела будут делаться крайне медленно, с большими промежутками между этапами. Девы, не стоит откладывать дела в долгий ящик. Смело берите быка за рога прямо сейчас. Весы, вы можете столкнуться с сопротивлением со стороны других людей и другими препятствиями. Возможен временный тупик. Скорпионы, берегите слишком хороших предложений. Вас могут обмануть и, скорее всего, намеренно. Стрельцы, планы почти наверняка окажутся невыполнимыми. Снижайте требования к себе и к другим. Козероги, ваше самомнение может стать серьезным препятствием для очень выгодного сотрудничества. Подумайте, что все-таки важней. Водолеи, не лучший день для инициатив. Что-то может пойти не так, а нести ответственность за это придется вам. Рыбы, день сильно затуманивает перспективу и затрудняет планирование. Лучше не заниматься подобными делами.
4: Радио

0: 103.7 FM. Радио Си.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Си.

0: Екатеринбурге 11 вечера. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас пара слов о погоде на завтра, 6 мая. Обещают нам синоптики переменную облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем будет небольшой дождь. Ночью до плюс 12, днем до плюс 25.
1: СМИ «Радио Си», зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство АЛ номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Си».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На «Радио Си» романтический вечер.

0: 103.7 FM. Радио Си.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Си.

0: 103.7 FM. Радио Си.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Си.

Вы слушаете «Радио Си». Меня зовут Роман Калашников. Я прощаюсь с вами до завтра. Встречаемся в среду. Растворяюсь в звуках большого города. Сейчас музыка, понятная без слов, для вас тема любви из фильма «Ромео и Джульетта». Ну и плюсом ко всему пожелаю, чтобы грядущая ночь была тихой и спокойной.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Нарциссы – ранние весенние цветы семейства амарилисовые. Мало того, что нарциссы – многолетники, они еще и отличаются морозостойкостью. В Древнем Риме нарциссы дарили победителям сражений как символ стойкости и возрождения. Сегодня нарциссы. Нарцисс – это целый род растений, который включает 70 только природных видов и более 35 тысяч искусственно выведенных сортов и гибридов. Самые маленькие виды нарциссов не превышают 15 сантиметров в высоту, а садовые гиганты могут вырастать до 60 сантиметров. Нарцисс – главный национальный цветок Уэльса. На валлийском языке, то есть на языке Уэльса, нарцисс называется лук-парей святого Петра. Действительно, нарциссы – луковичные цветы. В Китае нарцисс – символ удачи и Нового года, так же, как и в Курдистане. Это символ праздника Навруз. Название «нарцисс» связывают с греческим мифом о прекрасном юноше, который влюбился в свое отражение. Считается, что нарциссы – это самовлюбленные люди, но на самом деле патологические нарциссы не любят себя. Они сосредоточены на себе, потому что убеждены, что делают все не так, и пытаются не совершить очередную ошибку. Все части нарцисса, особенно луковицы, ядовиты. Нарциссы выделяют густую слизь, которая содержит сахар, питающий бактерии в воде. Эти бактерии буквально закупоривают стебли других цветов, например, роз, из-за чего те вянут от жажды, даже стоя в воде. Поэтому нарциссы нельзя ставить в букет с другими цветами. В луковицах нарциссов содержится также алкалоид галантамин. Сегодня это вещество официально используется для лечения болезни Альцгеймера. Известно явление под названием «нарциссовая чума». В 1917 году производство нарциссов в Великобритании едва не было уничтожено эпидемией нематод, микроскопических червей, которые поразили луковицы нарциссов по всей стране. Это привело к созданию первых государственных систем классификации и контроля за качеством луковиц. Старинное британское суеверие гласит, что нарциссы в доме мешают курам нести яйца. Птицеводы до сих пор стараются не приносить эти цветы в помещение, где живут птицы. И что на первом месте? Каждый принц Уэльский ежегодно получает один нарцисс в качестве символической арендной платы за использование земель на островах Силли. Эти острова относятся к графству Корнуолла и являются крупнейшим поставщиком нарциссов в Британии. Благодаря теплому климату цветы там зацветают намного раньше, чем на материке.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 5 мая 1995 года в МХАТ имени Чехова в Москве состоялась первая церемония вручения российской национальной телепремии ТЭФИ. В этот день бронзовые статуэтки «Орфея» получили в числе других телеведущие Леонид Якубович и Николай Сванидзе. Специальный приз был присужден Владиславу Листьеву посмертно. Дизайн статуэтки «Орфея» разработал легендарный Эрнст Неизвестный. Он объяснял свой выбор тем, что персонаж мифов Древней Греции победил ад своим искусством и искренностью. Статуэтка изображает Орфея, разрывающим себе грудь и играющим на струнах своей души. Согласно мифу, боги разрешили искусному певцу спуститься в подземное царство и забрать возлюбленную Эвридику. Правда, Орфей не довел дело до конца. Выходя из ада, он, вопреки совету, оглянулся и лишился возлюбленной навсегда. Аббревиатура ТЭФИ расшифровывается как «телеэфир». А вот к псевдониму известной писательницы начала 19 века Надежды Лохвицкой ТЭФИ премия отношения не имеет.
1: Со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Хорошие новости для тех, кто любит разнообразие. По крайней мере, в тренировках. Исследование в журнале BMJ Medicine подтвердило, разнообразие нагрузок для долголетия важнее, чем их интенсивность. Ученые 30 лет наблюдали за группой из 170 тысяч человек. Главный вывод – если вы миксуете разные виды активности, риск преждевременной смерти падает на 19%. Причем этот бонус вы получаете дополнительно к общей пользе от спорта. Проще говоря, чередовать прогулки, падл, тренажеры и работу в саду выгоднее, чем просто бегать на дорожке. По цифрам, ходьба снижает риски на 17%, игровые виды спорта вроде тенниса на 15%, а силовые тренировки на 13%. Даже подъем по лестнице вместо лифта дает ощутимые 10% в копилку долголетия. Интересен и потолок пользы. В неделю достаточно физической активности, которая эквивалентна 5 часам быстрой ходьбы или 2,5 часам интенсивного бега. Все, что сверх этого, на продолжительность жизни почти не влияет. Какой итог? Не нужно рекордов. Чтобы снизить риски заболевания сердца и сосудов, достаточно не давать организму привыкнуть к однообразию. Прогулка сегодня, бассейн завтра и немного физической работы в выходные. Это и есть научно обоснованный план на долгую жизнь.
5: Здравствуйте! Жителям Свердловской области рекомендовано запастись наличными. С 5 по 9 мая возможны ограничения мобильного интернета. Могут возникнуть сложности с проведением безналичных платежей, доступом к мобильным приложениям банков, а также с работой банкоматов. Такие уведомления направляют клиентам Сбербанка в Уральском федеральном округе, пишет издание «Царьград». В пресс-службе уточнили, что при подключении к сети Wi-Fi сохранится возможность входа в приложение, коды подтверждения будут доступны в истории операции. От нападения клещей с начала сезона пострадали более 3000 свердловчан. В полтора раза меньше, чем в тот же период прошлого года. В 1,3 раза ниже среднемноголетнего показателя, сообщили в Роспотребнадзоре области. Больше всего покусанных, в том числе в Екатеринбурге и Каменске-Уральском. В лабораториях исследовано 820 клещей. Больше всего оказались заражены лаймборрелиозом, почти 36%. На клещевой энцефалит пришлось 0,7% проб, отмечает «Комсомольская правда» Екатеринбург. Солдат-срочник из Екатеринбурга заявил о том, что его силой заставили подписать контракт. Военные следователи проводят проверку, пишет Ядин. 18-летний юноша ушел служить в армию в апреле этого года. Перед присягой его отправили в 32-й военный городок на курс молодого бойца. Вскоре он перестал выходить на связь. Девушке признался, что подписал контракт. Родители приехали в часть на встречу с сыном, заметили синяки на лице. С КПП они отправились в военный следственный комитет. Сам солдат утверждает, что подписал контракт под давлением. Семья также обратилась за помощью к областному омбудсмену Татьяне Мерзляковой. Шоколад в России резко подешевеет во второй половине года. Такой прогноз дал управляющий партнер российского агентства в области коммуникации и ВАПК Илья Березнюк. Он напомнил о том, что за 2 года шоколад резко подорожал из-за неблагоприятной ситуации на мировом рынке какао-бобов. Однако сейчас прогнозируется профицит мирового производства. Это может обрушить цены на шоколад при условии стабильности рубля, отметил эксперт. Он пояснил также, что из-за роста цен на шоколад россияне вынужденно переориентировались на более дешевые сегменты сладостей. Так, продажи вафель выросли на 17%, батончиков на 14%, сообщает Russia Today. Мел Гибсон официально завершил съемки продолжения культового фильма «Страсти Христовы». Об этом сообщает издание World of Real. Картина, которая называется «Воскрешение Христа», выйдет в 2 частях. Премьера первой состоится 26 марта 2027 года. Вторая часть выйдет через 40 дней, 6 мая 2027. Съемки продолжались в общей сложности 7 месяцев. Большая их часть проходила в Риме и других городах Италии. Бюджет ленты составил около 250 миллионов долларов, пишет лента. Официальный курс доллара на среду 75.34, евро 88.35.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: Российский союз автостраховщиков опубликовал отчет за первый квартал года. Главный тренд – резкий рост страховых выплат. За 3 года средняя сумма компенсации по ОСАГО увеличилась на 43% и достигла 118 тысяч рублей. При этом стоимость самого полиса практически не изменилась и составляет в среднем 7645. Рост выплат специалисты связывают с подорожанием запчастей и логистики. Такой дисбаланс привел к тому, что в 60 регионах ОСАГО стало для страховщиков убыточным. Так, в зону риска в этом году вошли Новосибирская и Челябинская области. Непростая ситуация в Ульяновской, Самарской и Волгоградской областях. Здесь уровень выплат вплотную приблизился к критической отметке. В Свердловской области и Красноярском крае ситуация стабильнее, но средний чек на ремонт растет быстрее доходов страховщиков. В ближайшей перспективе автомобиля. Тарифы могут вырасти еще на 10%. Причина – законопроект о повышении лимитов за вред жизни и здоровью. Максимальную выплату планируют увеличить в 4 раза – до 2 миллионов рублей. Ожидается, что новые правила вступят в силу с марта 2027 года. У рынка и у наших кошельков осталось меньше года, чтобы адаптироваться к новым правилам игры.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 5 мая 1998 года в Минске родилась неистовая белорусская теннисистка по прозвищу «Тигрица» Арина Соболенко. Первая ракетка мира в одиночном разряде по версии WTA. В 2025 году она победила на US Open и стала первой после Сирены Уильямс, сумевшей выиграть этот турнир дважды подряд. Прозвище «Тигрица» Арина получила еще в юности за страстную агрессивную игру. У спортсменки ростом 1,82 м и весом 80 килограммов, мощная подача, удары на вылет и вскрик после каждого выигранного розыгрыша. Она признается, что с трудом смотрит записи своих матчей и говорит, что в жизни легкая и ироничная, а стиль на корте – это осознанный выбор, чтобы побеждать. В 2025 году Арина заработала около 30 миллионов долларов, половина которых – призовые, и это рекорд для женского тура. Недавно красотка стала амбассадором Гуччи. Она эффектно объявила об этом в видеоролике, где играет в теннис в туфлях на шпильке. С 2024-го Арина встречается с любовью всей своей жизни бразильским бизнесменом из списка Forbes Георгиосом Франгулисом. В марте 2026-го он сделал ей предложение.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: 5 мая в Мексике – это Синко де Майо, национальный праздник в честь победы мексиканских войск над Французской империей в 19 веке. Его иногда называют мексиканским аналогом Дня Святого Патрика. Гуляют мексиканцы шумно и весело. Улицы городов превратятся в море марьячи, танцев, пышных платьев и невероятной уличной еды. Главным блюдом этого года объявлено моле поблано – густой соус, где в основе перец чили и шоколад. Но шоколад горький. Он не дает соусу сладости, а придает темный бархатистый цвет и невероятную плотность вкуса. Моле поблано подают с нежной индейкой. В фортах Лоретто и Гваделупе, где и была та самая битва, вечером планируется масштабное световое шоу. На стены старых крепостей проецируют 3D-маппинг об истории мексиканской победы. Главным музыкальным событием станет выступление местной звезды Карлоса Риверы. Давайте мы немного послушаем, как звучит современный гибрид поп-музыки и музыки мариачи.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Голосовые системы искусственного интеллекта переходят от простых команд к статусу персонального помощника. Скажите своей машине, мне холодно, и она отрегулирует температуру. Спросите о новостях спорта, и она расскажет их в разговорном стиле. Интеграция больших языковых моделей планирует радикально изменить взаимодействие человека с автомобилем. По данным GM Insights, за 10 лет объем этого рынка вырастет почти втрое. Основной драйвер – переход к концепции программно-управляемых транспортных средств, где голос – главный интерфейс доступа к услугам. Технологические лидеры пока используют разные стратегии. Виртуальный помощник Mercedes-Benz способен выражать 4 эмоциональных состояния и предлагать рекомендации, основанные на распорядке дня водителя. BMW отказывается от жестко запрограммированных команд в пользу сложного контекстного поиска. А чат-бот Tesla отличается глубиной диалога и бунтарским характером. Ожидается, что через 3 года эти агенты искусственного интеллекта будут управлять любыми функциями автомобиля и даже выполнять задачи вне машины, например, вести график встреч и отвечать на звонки. Да, многие из нас любят поговорить со своей машиной, и скоро она сможет полноценно ответить.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Нарциссы – ранние весенние цветы семейства амарилисовые. Мало того, что нарциссы – многолетники, они еще и отличаются морозостойкостью. В Древнем Риме нарциссы дарили победителям сражений как символ стойкости и возрождения. Сегодня нарциссы. Нарцисс – это целый род растений, который включает 70 только природных видов и более 35 тысяч искусственно выведенных сортов и гибридов. Самые маленькие виды нарциссов не превышают 15 сантиметров в высоту, а садовые гиганты могут вырастать до 60 сантиметров. Нарцисс – главный национальный цветок Уэльса. На валлийском языке, то есть на языке Уэльса, нарцисс называется «лук пари святого Петра». Действительно, нарциссы – луковичные цветы. В Китае нарцисс – символ удачи и Нового года, так же, как и в Курдистане. Это символ праздника Навруз. Название «нарцисс» связывают с греческим мифом о прекрасном юноше, который влюбился в свое отражение. Считается, что нарциссы – это самовлюбленные люди, но на самом деле патологические нарциссы не любят себя. Они сосредоточены на себе, потому что убеждены, что делают все не так, и пытаются не совершить очередную ошибку. Все части нарцисса, особенно луковицы, ядовиты. Нарциссы выделяют густую слизь, которая содержит сахар, питающий бактерии в воде. Эти бактерии буквально закупоривают стебли других цветов, например, роз, из-за чего те вянут от жажды, даже стоя в воде. Поэтому нарциссы нельзя ставить в букет с другими цветами. В луковицах нарциссов содержится также алкалоид галантамин. Сегодня это вещество официально используется для лечения болезни Альцгеймера. Известно явление под названием «нарциссовая чума». В 1917 году производство нарциссов в Великобритании едва не было уничтожено эпидемией нематод, микроскопических червей, которые поразили луковицы нарциссов по всей стране. Это привело к созданию первых государственных систем классификации и контроля за качеством луковиц. Старинное британское суеверие гласит, что нарциссы в доме мешают курам нести яйца. Птицеводы до сих пор стараются не приносить эти цветы в помещения, где живут птицы. И что на первом месте? Каждый принц Уэльский ежегодно получает один нарцисс в качестве символической арендной платы за использование земель на островах Силли. Эти острова относятся к графству Корнуолла и являются крупнейшим поставщиком нарциссов в Британии. Благодаря теплому климату цветы там зацветают намного раньше, чем на материке.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 5 мая 1995 года в МХАТ имени Чехова в Москве состоялась первая церемония вручения российской национальной телепремии ТЭФИ. В этот день бронзовые статуэтки «Орфея» получили в числе других телеведущие Леонид Якубович и Николай Сванидзе. Специальный приз был присужден Владиславу Листьеву посмертно. Дизайн статуэтки «Орфея» разработал легендарный Эрнст Неизвестный. Он объяснял свой выбор тем, что персонаж мифов Древней Греции победил ад своим искусством и искренностью. Статуэтка изображает Орфея разрывающим себе грудь и играющим на струнах своей души. Согласно мифу, боги разрешили искусному певцу спуститься в подземное царство и забрать возлюбленную Эвридику. Правда, Орфей не довел дело до конца. Выходя из ада, он, вопреки совету, оглянулся и лишился возлюбленной навсегда. Аббревиатура ТЭФИ расшифровывается как «телеэфир». А вот к псевдониму известной писательницы начала 19 века Надежды Лохвицкой ТЭФИ премия отношения не имеет.
1: Со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Хорошие новости для тех, кто любит разнообразие. По крайней мере, в тренировках. Исследование в журнале BMJ Medicine подтвердило, разнообразие нагрузок для долголетия важнее, чем их интенсивность. Ученые 30 лет наблюдали за группой из 170 тысяч человек. Главный вывод – если вы миксуете разные виды активности, риск преждевременной смерти падает на 19%. Причем этот бонус вы получаете дополнительно к общей пользе от спорта. Проще говоря, чередовать прогулки, падл, тренажеры и работу в саду выгоднее, чем просто бегать на дорожке. По цифрам, ходьба снижает риски на 17%, игровые виды спорта вроде тенниса на 15%, а силовые тренировки на 13%. Даже подъем по лестнице вместо лифта дает ощутимые 10% в копилку долголетия. Интересен и потолок пользы. В неделю достаточно физической активности, которая эквивалентна 5 часам быстрой ходьбы или 2,5 часам интенсивного бега. Все, что сверх этого, на продолжительность жизни почти не влияет. Какой итог? Не нужно рекордов. Чтобы снизить риски заболевания сердца и сосудов, достаточно не давать организму привыкнуть к однообразию. Прогулка сегодня, бассейн завтра и немного физической работы в выходные. Это и есть научно обоснованный план на долгую жизнь.
5: Здравствуйте. Жителям Свердловской области рекомендовано запастись наличными. С 5 по 9 мая возможны ограничения мобильного интернета. Могут возникнуть сложности с проведением безналичных платежей, доступом к мобильным приложениям банков, а также с работой банкоматов. Такие уведомления направляют клиентам Сбербанка в Уральском федеральном округе, пишет издание «Царьград». В пресс-службе уточнили, что при подключении к сети Wi-Fi сохранится возможность входа в приложение, коды подтверждения будут доступны в истории операции. От нападения клещей с начала сезона пострадали более 3000 свердловчан. В полтора раза меньше, чем в тот же период прошлого года. В 1,3 раза ниже среднемноголетнего показателя, сообщили в Роспотребнадзоре области. Больше всего покусанных, в том числе в Екатеринбурге и Каменске-Уральском. В лабораториях исследовано 820 клещей. Больше всего оказались заражены лаймборрелиозом, почти 36%. На клещевой энцефалит пришлось 0,7% проб, отмечает «Комсомольская правда» Екатеринбург. Солдат-срочник из Екатеринбурга заявил о том, что его силой заставили подписать контракт. Военные следователи проводят проверку, пишет Ядин. 18-летний юноша ушел служить в армию в апреле этого года. Перед присягой его отправили в 32-й военный городок на курс молодого бойца. Вскоре он перестал выходить на связь. Девушке признался, что подписал контракт. Родители приехали в часть, на встречу с сыном заметили синяки на лице. С КПП они отправились в военный следственный комитет. Сам солдат утверждает, что подписал контракт под давлением. Семья также обратилась за помощью к областному омбудсмену Татьяне Мерзляковой. Шоколад в России резко подешевеет во второй половине года. Такой прогноз дал управляющий партнер российского агентства в области коммуникации в АПК Илья Березнюк. Он напомнил о том, что за 2 года шоколад резко подорожал из-за неблагоприятной ситуации на мировом рынке какао-бобов. Однако сейчас прогнозируется профицит мирового производства. Это может обрушить цены на шоколад при условии стабильности рубля, отметил эксперт. Он пояснил также, что из-за роста цен на шоколад россияне вынужденно переориентировались на более дешевые сегменты сладостей. Так, продажи вафель выросли на 17%, батончиков на 14%, сообщает Russia Today. Мел Гибсон официально завершил съемки продолжения культового фильма «Страсти Христовы». Об этом сообщает издание World of Real. Картина, которая называется «Воскрешение Христа», выйдет в 2 частях. Премьера первой состоится 26 марта 27 года. Вторая часть выйдет через 40 дней, 6 мая 27. Съемки продолжались в общей сложности 7 месяцев. Большая их часть проходила в Риме и других городах Италии. Бюджет ленты составил около 250 миллионов долларов, пишет Лента.ру. Официальный курс доллара на среду 75.34, евро 88.35.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: Российский союз автостраховщиков опубликовал отчет за первый квартал года. Главный тренд – резкий рост страховых выплат. За 3 года средняя сумма компенсации по ОСАГО увеличилась на 43% и достигла 118 тысяч рублей. При этом стоимость самого полиса практически не изменилась и составляет в среднем 7645. Рост выплат специалисты связывают с подорожанием запчастей и логистики. Такой дисбаланс привел к тому, что в 60 регионах ОСАГО стала для страховщиков убыточным. Так, в зону риска в этом году вошли Новосибирская и Челябинская области. Непростая ситуация в Ульяновской, Самарской и Волгоградской областях. Здесь уровень выплат вплотную приблизился к критической отметке. В Свердловской области и Красноярском крае ситуация стабильнее, но средний чек на ремонт растет быстрее доходов страховщиков. В ближайшей перспективе тарифы могут вырасти еще на 10%. Причина – законопроект о повышении лимитов за вред жизни и здоровью. Максимальную выплату планируют увеличить в 4 раза – до 2 миллионов рублей. Ожидается, что новые правила вступят в силу с марта 2027 года. У рынка и у наших кошельков осталось меньше года, чтобы адаптироваться к новым правилам игры.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 5 мая 1998 года в Минске родилась неистовая белорусская теннисистка по прозвищу «Тигрица» Арина Соболенко. Первая ракетка мира в одиночном разряде по версии WTA. В 2025 году она победила на US Open и стала первой после Серены Уильямс, сумевшей выиграть этот турнир дважды подряд. Прозвище «Тигрица» Арина получила еще в юности за страстную агрессивную игру. У спортсменки ростом 1,82 м и весом 80 килограммов, мощная подача, удары на вылет и вскрик после каждого выигранного розыгрыша. Она признается, что с трудом смотрит записи своих матчей и говорит, что в жизни легкая и ироничная, а стиль на корте – это осознанный выбор, чтобы побеждать. В 2025 году Арина заработала около 30 миллионов долларов, половина которых – призовые, и это рекорд для женского тура. Недавно красотка стала амбассадором Гуччи. Она эффектно объявила об этом в видеоролике, где играет в теннис в туфлях на шпильке. С 2024-го Арина встречается с любовью всей своей жизни бразильским бизнесменом из списка Forbes Георгиосом Франгулисом. В марте 2026-го он сделал ей предложение.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: 5 мая в Мексике – это Синко де Майо, национальный праздник в честь победы мексиканских войск над Французской империей в 19 веке. Его иногда называют мексиканским аналогом Дня Святого Патрика. Гуляют мексиканцы шумно и весело. Улицы городов превратятся в море марьячи, танцев, пышных платьев и невероятной уличной еды. Главным блюдом этого года объявлено моле поблано – густой соус, где в основе перец чили и шоколад. Но шоколад горький. Он не дает соусу сладости, а придает темный бархатистый цвет и невероятную плотность вкуса. Моле поблано подают с нежной индейкой. В фортах Лоретто и Гваделупе, где и была та самая битва, вечером планируется масштабное световое шоу. На стены старых крепостей проецируют 3D-маппинг об истории мексиканской победы. Главным музыкальным событием станет выступление местной звезды Карлоса Риверы. Давайте мы немного послушаем, как звучит современный гибрид поп-музыки и музыки марьячи.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Голосовые системы искусственного интеллекта переходят от простых команд к статусу персонального помощника. Скажите своей машине «мне холодно», и она отрегулирует температуру. Спросите о новостях спорта, и она расскажет их в разговорном стиле. Интеграция больших языковых моделей планирует радикально изменить взаимодействие человека с автомобилем. По данным GM Insights, за 10 лет объем этого рынка вырастет почти втрое. Основной драйвер – переход к концепции программно-управляемых транспортных средств, где голос – главный интерфейс доступа к услугам. Технологические лидеры пока используют разные стратегии. Виртуальный помощник Mercedes-Benz способен выражать 4 эмоциональных состояния и предлагать рекомендации, основанные на распорядке дня водителя. BMW отказывается от жестко запрограммированных команд в пользу сложного контекстного поиска. А чат-бот Tesla отличается глубиной диалога и бунтарским характером. Ожидается, что через 3 года эти агенты искусственного интеллекта будут управлять любыми функциями автомобиля и даже выполнять задачи вне машины, например, вести график встреч и отвечать на звонки. Да, многие из нас любят поговорить со своей машиной, и скоро она сможет полноценно ответить.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Нарциссы – ранние весенние цветы семейства амарилисовые. Мало того, что нарциссы многолетники, они еще и отличаются морозостойкостью. В Древнем Риме нарциссы дарили победителям сражений как символ стойкости и возрождения. Сегодня нарциссы. Нарцисс – это целый род растений, который включает 70 только природных видов и более 35 тысяч искусственно выведенных сортов и гибридов. Самые маленькие виды нарциссов не превышают 15 сантиметров в высоту, а садовые гиганты могут вырастать до 60 сантиметров. Нарцисс – главный национальный цветок Уэльса. На валлийском языке, то есть на языке Уэльса, нарцисс называется «лук парей святого Петра». Действительно, нарциссы – луковичные цветы. В Китае нарцисс – символ удачи и Нового года, так же, как и в Курдистане. Это символ праздника Навруз. Название «нарцисс» связывают с греческим мифом о прекрасном юноше, который влюбился в свое отражение. Считается, что нарциссы – это самовлюбленные люди, но на самом деле патологические нарциссы не любят себя. Они сосредоточены на себе, потому что убеждены, что делают все не так, и пытаются не совершить очередную ошибку. Все части нарцисса, особенно луковицы, ядовиты. Нарциссы выделяют густую слизь, которая содержит сахар, питающий бактерии в воде. Эти бактерии буквально закупоривают стебли других цветов, например, роз, из-за чего те вянут от жажды, даже стоя в воде. Поэтому нарциссы нельзя ставить в букет с другими цветами. В луковицах нарциссов содержится также алкалоид галантамин. Сегодня это вещество официально используется для лечения болезни Альцгеймера. Известно явление под названием «нарциссовая чума». В 1917 году производство нарциссов в Великобритании едва не было уничтожено эпидемией нематод, микроскопических червей, которые поразили луковицы нарциссов по всей стране. Это привело к созданию первых государственных систем классификации и контроля за качеством луковиц. Старинное британское суеверие гласит, что нарциссы в доме мешают курам нести яйца. Птицеводы до сих пор стараются не приносить эти цветы в помещение, где живут птицы. И что на первом месте? Каждый принц Уэльский ежегодно получает один нарцисс в качестве символической арендной платы за использование земель на островах Силли. Эти острова относятся к графству Корнуолла и являются крупнейшим поставщиком нарциссов в Британии. Благодаря теплому климату цветы там зацветают намного раньше, чем на материке.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 5 мая 1995 года в МХАТ имени Чехова в Москве состоялась первая церемония вручения российской национальной телепремии ТЭФИ. В этот день бронзовые статуэтки «Орфея» получили в числе других телеведущие Леонид Якубович и Николай Сванидзе. Специальный приз был присужден Владиславу Листьеву посмертно. Дизайн статуэтки «Орфея» разработал легендарный Эрнст Неизвестный. Он объяснял свой выбор тем, что персонаж мифов Древней Греции победил ад своим искусством и искренностью. Статуэтка изображает Орфея, разрывающим себе грудь и играющим на струнах своей души. Согласно мифу, боги разрешили искусному певцу спуститься в подземное царство и забрать возлюбленную Эвридику. Правда, Орфей не довел дело до конца. Выходя из ада, он, вопреки совету, оглянулся и лишился возлюбленной навсегда. Аббревиатура ТЭФИ расшифровывается как «телеэфир». А вот к псевдониму известной писательницы начала 19 века Надежды Лохвицкой ТЭФИ премия отношения не имеет.
1: Со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Хорошие новости для тех, кто любит разнообразие. По крайней мере, в тренировках. Исследование в журнале BMJ Medicine подтвердило, разнообразие нагрузок для долголетия важнее, чем их интенсивность. Ученые 30 лет наблюдали за группой из 170 тысяч человек. Главный вывод – если вы миксуете разные виды активности, риск преждевременной смерти падает на 19%. Причем этот бонус вы получаете дополнительно к общей пользе от спорта. Проще говоря, чередовать прогулки, падл, тренажеры и работу в саду выгоднее, чем просто бегать на дорожке. По цифрам, ходьба снижает риски на 17%, игровые виды спорта, вроде тенниса, на 15%, а силовые тренировки на 13%. Даже подъем по лестнице вместо лифта дает ощутимые 10% в копилку долголетия. Интересен и потолок пользы. В неделю достаточно физической активности, которая эквивалентна 5 часам быстрой ходьбы или 2,5 часам интенсивного бега. Все, что сверх этого, на продолжительность жизни почти не влияет. Какой итог? Не нужно рекордов. Чтобы снизить риски заболевания сердца и сосудов, достаточно не давать организму привыкнуть к однообразию. Прогулка сегодня, бассейн завтра и немного физической работы в выходные. Это и есть научно обоснованный план на долгую жизнь.
5: Здравствуйте! Жителям Свердловской области рекомендовано запастись наличными. С 5 по 9 мая возможны ограничения мобильного интернета. Могут возникнуть сложности с проведением безналичных платежей, доступом к мобильным приложениям банков, а также с работой банкоматов. Такие уведомления направляют клиентам Сбербанка в Уральском федеральном округе, пишет издание «Царьград». В пресс-службе уточнили, что при подключении к сети Wi-Fi сохранится возможность входа в приложение, коды подтверждения будут доступны в истории операции. От нападения клещей с начала сезона пострадали более 3000 свердловчан. В 1,5 раза меньше, чем в тот же период прошлого года. В 1,3 раза ниже среднемноголетнего показателя, сообщили в Роспотребнадзоре области. Больше всего покусанных, в том числе в Екатеринбурге и Каменске-Уральском. В лабораториях исследовано 820 клещей. Больше всего оказались заражены лаймборрелиозом, почти 36%. На клещевой энцефалит пришлось 0,7% проб, отмечает «Комсомольская правда», Екатеринбург. Солдат-срочник из Екатеринбурга заявил о том, что его силой заставили подписать контракт. Военные следователи проводят проверку, пишет Ядин. 18-летний юноша ушел служить в армию в апреле этого года. Перед присягой его отправили в 32-й военный городок на курс молодого бойца. Вскоре он перестал выходить на связь. Девушке признался, что подписал контракт. Родители приехали в часть на встречу с сыном, заметили синяки на лице. С КПП они отправились в военный следственный комитет. Сам солдат утверждает, что подписал контракт под давлением. Семья также обратилась за помощью к областному омбудсмену Татьяне Мерзляковой. Шоколад в России резко подешевеет во второй половине года. Такой прогноз дал управляющий партнер российского агентства в области коммуникации в АПК Илья Березнюк. Он напомнил о том, что за 2 года шоколад резко подорожал из-за неблагоприятной ситуации на мировом рынке какао-бобов. Однако сейчас прогнозируется профицит мирового производства. Это может обрушить цены на шоколад при условии стабильности рубля, отметил эксперт. Он пояснил также, что из-за роста цен на шоколад россияне вынуждены переориентировались на более дешевые сегменты сладостей. Так, продажи вафель выросли на 17%, батончиков на 14%, сообщает Russia Today. Мел Гибсон официально завершил съемки продолжения культового фильма «Страсти Христовы». Об этом сообщает издание World of Real. Картина, которая называется «Воскрешение Христа», выйдет в 2 частях. Премьера первой состоится 26 марта 2027 года. Вторая часть выйдет через 40 дней, 6 мая 2027 года. Съемки продолжались в общей сложности 7 месяцев. Большая их часть проходила в Риме и других городах Италии. Бюджет ленты составил около 250 миллионов долларов, пишет «Лента.ру». Официальный курс доллара на среду 75.34, евро 88.35.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: Российский союз автостраховщиков опубликовал отчет за первый квартал года. Главный тренд – резкий рост страховых выплат. За 3 года средняя сумма компенсации по ОСАГО увеличилась на 43% и достигла 118 тысяч рублей. При этом стоимость самого полиса практически не изменилась и составляет в среднем 7645. Рост выплат специалисты связывают с подорожанием запчастей и логистики. Такой дисбаланс привел к тому, что в 60 регионах ОСАГО стала для страховщиков убыточным. Так, в зону риска в этом году вошли Новосибирская и Челябинская области. Непростая ситуация в Ульяновской, Самарской и Волгоградской областях. Здесь уровень выплат вплотную приблизился к критической отметке. В Свердловской области и Красноярском крае ситуация стабильнее, но средний чек на ремонт растет быстрее доходов страховщиков. В ближайшей перспективе тарифы могут вырасти еще на 10%. Причина – законопроект о повышении лимитов за вред жизни и здоровью. Максимальную выплату планируют увеличить в 4 раза – до 2 миллионов рублей. рублей. Ожидается, что новые правила вступят в силу с марта 2027 года. У рынка и у наших кошельков осталось меньше года, чтобы адаптироваться к новым правилам игры.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 5 мая 1998 года в Минске родилась неистовая белорусская теннисистка по прозвищу «Тигрица» Арина Соболенко. Первая ракетка мира в одиночном разряде по версии WTA. В 2025 году она победила на US Open и стала первой после Серены Уильямс, сумевшей выиграть этот турнир дважды подряд. Прозвище «Тигрица» Арина получила еще в юности за страстную агрессивную игру. У спортсменки ростом 1,82 м и весом 80 килограммов, мощная подача, удары на вылет и вскрик после каждого выигранного розыгрыша. Она признается, что с трудом смотрит записи своих матчей и говорит, что в жизни легкая и ироничная, а стиль на корте – это осознанный выбор, чтобы побеждать. В 2025 году Арина заработала около 30 миллионов долларов, половина которых – призовые, и это рекорд для женского тура. Недавно красотка стала амбассадором Гуччи. Она эффектно объявила об этом в видеоролике, где играет в теннис в туфлях на шпильке. С 2024-го Арина встречается с любовью всей своей жизни бразильским бизнесменом из списка Forbes Георгиосом Франгулисом. В марте 2026-го он сделал ей предложение.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: 5 мая в Мексике – это Синко де Майо, национальный праздник в честь победы мексиканских войск над Французской империей в 19 веке. Его иногда называют мексиканским аналогом Дня Святого Патрика. Гуляют мексиканцы шумно и весело. Улицы городов превратятся в море марьячи, танцев, пышных платьев и невероятной уличной еды. Главным блюдом этого года объявлено моле поблано – густой соус, где в основе перец чили и шоколад. Но шоколад горький. Он не дает соусу сладости, а придает темный бархатистый цвет и невероятную плотность вкуса. Моле поблано подают с нежной индейкой. В фортах Лоретто и Гваделупе, где и была та самая битва, вечером планируется масштабное световое шоу. На стены старых крепостей проецируют 3D-маппинг об истории мексиканской победы. Главным музыкальным событием станет выступление местной звезды Карлоса Риверы. Давайте мы немного послушаем, как звучит современный гибрид поп-музыки и музыки марьячи.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Голосовые системы искусственного интеллекта переходят от простых команд к статусу персонального помощника. Скажите своей машине «мне холодно», и она отрегулирует температуру. Спросите о новостях спорта, и она расскажет их в разговорном стиле. Интеграция больших языковых моделей планирует радикально изменить взаимодействие человека с автомобилем. По данным GM Insights, за 10 лет объем этого рынка вырастет почти втрое. Основной драйвер – переход к концепции программно-управляемых транспортных средств, где голос – главный интерфейс доступа к услугам. Технологические лидеры пока используют разные стратегии. Виртуальный помощник Mercedes-Benz способен выражать 4 эмоциональных состояния и предлагать рекомендации, основанные на распорядке дня водителя. BMW отказывается от жестко запрограммированных команд в пользу сложного контекстного поиска. А чат-бот Tesla отличается глубиной диалога и бунтарским характером. Ожидается, что через 3 года эти агенты искусственного интеллекта будут управлять любыми функциями автомобиля и даже выполнять задачи вне машины, например, вести график встреч и отвечать на звонки. Да, многие из нас любят поговорить со своей машиной, и скоро она сможет полноценно ответить.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Нарциссы – ранние весенние цветы семейства амарилисовые. Мало того, что нарциссы многолетники, они еще и отличаются морозостойкостью. В Древнем Риме нарциссы дарили победителям сражений как символ стойкости и возрождения. Сегодня нарциссы. Нарцисс – это целый род растений, который включает 70 только природных видов и более 35 тысяч искусственно выведенных сортов и гибридов. Самые маленькие виды нарциссов не превышают 15 сантиметров в высоту, а садовые гиганты могут вырастать до 60 сантиметров. Нарцисс – главный национальный цветок Уэльса. На валлийском языке, то есть на языке Уэльса, нарцисс называется «лук пари святого Петра». Действительно, нарциссы – луковичные цветы. В Китае нарцисс – символ удачи и Нового года, так же, как и в Курдистане. Это символ праздника Навруз. Название «нарцисс» связывают с греческим мифом о прекрасном юноше, который влюбился в свое отражение. Считается, что нарциссы – это самовлюбленные люди, но на самом деле патологические нарциссы не любят себя. Они сосредоточены на себе, потому что убеждены, что делают все не так, и пытаются не совершить очередную ошибку. Все части нарцисса, особенно луковицы, ядовиты. Нарциссы выделяют густую слизь, которая содержит сахар, питающий бактерии в воде. Эти бактерии буквально закупоривают стебли других цветов, например, роз, из-за чего те вянут от жажды, даже стоя в воде. Поэтому нарциссы нельзя ставить в букет с другими цветами. В луковицах нарциссов содержится также алкалоид галантамин. Сегодня это вещество официально используется для лечения болезни Альцгеймера. Известно явление под названием «нарциссовая чума». В 1917 году производство нарциссов в Великобритании едва не было уничтожено эпидемией нематод, микроскопических червей, которые поразили луковицы нарциссов по всей стране. Это привело к созданию первых государственных систем классификации и контроля за качеством луковиц. Старинное британское суеверие гласит, что нарциссы в доме мешают курам нести яйца. Птицеводы до сих пор стараются не приносить эти цветы в помещения, где живут птицы. И что на первом месте? Каждый принц Уэльский ежегодно получает один нарцисс в качестве символической арендной платы за использование земель на островах Силли. Эти острова относятся к графству Корнуолла и являются крупнейшим поставщиком нарциссов в Британии. Благодаря теплому климату цветы там зацветают намного раньше, чем на материке.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 5 мая 1995 года в МХАТ имени Чехова в Москве состоялась первая церемония вручения российской национальной телепремии ТЭФИ. В этот день бронзовые статуэтки «Орфея» получили в числе других телеведущие Леонид Якубович и Николай Сванидзе. Специальный приз был присужден Владиславу Листьеву посмертно. Дизайн статуэтки «Орфея» разработал легендарный Эрнст Неизвестный. Он объяснял свой выбор тем, что персонаж мифов Древней Греции победил ад своим искусством и искренностью. Статуэтка изображает Орфея, разрывающим себе грудь и играющим на струнах своей души. Согласно мифу, боги разрешили искусному певцу спуститься в подземное царство и забрать возлюбленную Эвридику. Правда, Орфей не довел дело до конца. Выходя из ада, он, вопреки совету, оглянулся и лишился возлюбленной навсегда. Аббревиатура ТЭФИ расшифровывается как «телеэфир». А вот к псевдониму известной писательницы начала 19 века Надежды Лохвицкой ТЭФИ премия отношения не имеет.
2: Со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Хорошие новости для тех, кто любит разнообразие, по крайней мере, в тренировках. Исследование в журнале BMJ Medicine подтвердило, разнообразие нагрузок для долголетия важнее, чем их интенсивность. Ученые 30 лет наблюдали за группой из 170 тысяч человек. Главный вывод – если вы миксуете разные виды активности, риск преждевременной смерти падает на 19%. Причем этот бонус вы получаете дополнительно к общей пользе от спорта. Проще говоря, чередовать прогулки, падл, тренажеры и работу в саду выгоднее, чем просто бегать на дорожке. По цифрам, ходьба снижает риски на 17%, игровые виды спорта вроде тенниса на 15%, а силовые тренировки на 13%. Даже подъем по лестнице вместо лифта дает ощутимые 10% в копилку долголетия. Интересен и потолок пользы. В неделю достаточно физической активности, которая эквивалентна 5 часам быстрой ходьбы или 2,5 часам интенсивного бега. Все, что сверх этого, на продолжительность жизни почти не влияет. Какой итог? Не нужно рекордов. Чтобы снизить риски заболевания сердца и сосудов, достаточно не давать организму привыкнуть к однообразию. Прогулка сегодня, бассейн завтра и немного физической работы в выходные. Это и есть научно обоснованный план на долгую жизнь.
5: Здравствуйте! Жителям Свердловской области рекомендовано запастись наличными. С 5 по 9 мая возможны ограничения мобильного интернета. Могут возникнуть сложности с проведением безналичных платежей, доступом к мобильным приложениям банков, а также с работой банкоматов. Такие уведомления направляют клиентам Сбербанка в Уральском федеральном округе, пишет издание «Царьград». В пресс-службе уточнили, что при подключении к сети Wi-Fi сохранится возможность входа в приложение, коды подтверждения будут доступны в истории операции. От нападения клещей с начала сезона пострадали более 3000 свердловчан. В полтора раза меньше, чем в тот же период прошлого года. В 1,3 раза ниже среднемноголетнего показателя, сообщили в Роспотребнадзоре области. Больше всего покусанных, в том числе в Екатеринбурге и Каменске-Уральском. В лабораториях исследовано 820 клещей. Больше всего оказались заражены лаймборрелиозом, почти 36%. На клещевой энцефалит пришлось 0,7% проб, отмечает «Комсомольская правда», Екатеринбург. Солдат-срочник из Екатеринбурга заявил о том, что его силой заставили подписать контракт. Военные следователи проводят проверку, пишет Ядин. 18-летний юноша ушел служить в армию в апреле этого года. Перед присягой его отправили в 32-й военный городок на курс молодого бойца. Вскоре он перестал выходить на связь. Девушке признался, что подписал контракт. Родители приехали в часть на встречу с сыном, заметили синяки на лице. С КПП они отправились в военный следственный комитет. Сам солдат утверждает, что подписал контракт под давлением. Семья также обратилась за помощью к областному омбудсмену Татьяне Мерзляковой. Шоколад в России резко подешевеет во второй половине года. Такой прогноз дал управляющий партнер российского агентства в области коммуникации и ВАПК Илья Березнюк. Он напомнил о том, что за два года шоколад резко подорожал из-за неблагоприятной ситуации на мировом рынке какао-бобов. Однако сейчас прогнозируется профицит мирового производства. Это может обрушить цены на шоколад при условии стабильности рубля, отметил эксперт. Он пояснил также, что из-за роста цен на шоколад россияне вынужденно переориентировались на более дешевые сегменты сладостей. Так, продажи вафель выросли на 17%, батончиков на 14%, сообщает Russia Today. Мел Гибсон официально завершил съемки продолжения культового фильма «Страсти Христовы». Об этом сообщает издание World of Real. Картина, которая называется «Воскрешение Христа», выйдет в двух частях. Премьера первой состоится 26 марта 2027 года. Вторая часть выйдет через 40 дней, 6 мая 2027 года. Съемки продолжались в общей сложности 7 месяцев. Большая их часть проходила в Риме и других городах Италии. Бюджет ленты составил около 250 миллионов долларов, пишет Лента. Официальный курс доллара на среду 75.34, евро 88.35.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: Российский союз автостраховщиков опубликовал отчет за первый квартал года. Главный тренд – резкий рост страховых выплат. За три года средняя сумма компенсации по ОСАГО увеличилась на 43% и достигла 118 тысяч рублей. При этом стоимость самого полиса практически не изменилась и составляет в среднем 7645. Рост выплат специалисты связывают с подорожанием запчастей и логистики. Такой дисбаланс привел к тому, что в 60 регионах ОСАГО стало для страховщиков убыточным. Так, в зону риска в этом году вошли Новосибирская и Челябинская области. Непростая ситуация в Ульяновской, Самарской и Волгоградской областях. Здесь уровень выплат вплотную приблизился к критической отметке. В Свердловской области и Красноярском крае ситуация стабильнее, но средний чек на ремонт растет быстрее доходов страховщиков. В ближайшей перспективе тарифы могут вырасти еще на 10%. Причина – законопроект о повышении лимитов за вред жизни и здоровью. Максимальную выплату планируют увеличить в 4 раза – до 2 миллионов рублей. Ожидается, что новые правила вступят в силу с марта 2027 года. У рынка и у наших кошельков осталось меньше года, чтобы адаптироваться к новым правилам игры.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 5 мая 1998 года в Минске родилась неистовая белорусская теннисистка по прозвищу «Тигрица» Арина Соболенко. Первая ракетка мира в одиночном разряде по версии WTA. В 2025 году она победила на US Open и стала первой после Сирены Уильямс, сумевшей выиграть этот турнир дважды подряд. Прозвище «Тигрица» Арина получила еще в юности за страстную агрессивную игру. У спортсменки ростом 1,82 м и весом 80 килограммов мощная подача, удары на вылет и вскрик после каждого выигранного розыгрыша. Она признается, что с трудом смотрит записи своих матчей и говорит, что в жизни легкая и ироничная, а стиль на корте – это осознанный выбор, чтобы побеждать. В 2025 году Арина заработала около 30 миллионов долларов, половина которых – призовые, и это рекорд для женского тура. Недавно красотка стала амбассадором Gucci. Она эффектно объявила об этом в видеоролике, где играет в теннис в туфлях на шпильке. С 2024-го Арина встречается с любовью всей своей жизни бразильским бизнесменом из списка Forbes Георгиосом Франгулисом. В марте 2026-го он сделал ей предложение.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: 5 мая в Мексике – это Синко де Майо, национальный праздник в честь победы мексиканских войск над Французской империей в 19 веке. Его иногда называют мексиканским аналогом Дня Святого Патрика. Гуляют мексиканцы шумно и весело. Улицы городов превратятся в море марьячи, танцев, пышных платьев и невероятной уличной еды. Главным блюдом этого года объявлено моле поблано – густой соус, где в основе перец чили и шоколад. Но шоколад горький. Он не дает соусу сладости, а придает темный бархатистый цвет и невероятную плотность вкуса. Моле поблано подают с нежной индейкой. В фортах Лоретто и Гваделупе, где и была та самая битва, вечером планируется масштабное световое шоу. На стены старых крепостей проецируют 3D-маппинг об истории мексиканской победы. Главным музыкальным событием станет выступление местной звезды Карлоса Риверы. Давайте мы немного послушаем, как звучит современный гибрид поп-музыки и музыки марьячи.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Голосовые системы искусственного интеллекта переходят от простых команд к статусу персонального помощника. Скажите своей машине «мне холодно», и она отрегулирует температуру. Спросите о новостях спорта, и она расскажет их в разговорном стиле. Интеграция больших языковых моделей планирует радикально изменить взаимодействие человека с автомобилем. По данным GM Insights, за 10 лет объем этого рынка вырастет почти втрое. Основной драйвер – переход к концепции программно-управляемых транспортных средств, где голос – главный интерфейс доступа к услугам. Технологические лидеры пока используют разные стратегии. Виртуальный помощник Mercedes-Benz способен выражать 4 эмоциональных состояния и предлагать рекомендации, основанные на распорядке дня водителя. BMW отказывается от жестко запрограммированных команд в пользу сложного контекстного поиска. А чат-бот Tesla отличается глубиной диалога и бунтарским характером. Ожидается, что через 3 года эти агенты искусственного интеллекта будут управлять любыми функциями автомобиля и даже выполнять задачи вне машины, например, вести график встреч и отвечать на звонки. Да, многие из нас любят поговорить со своей машиной, и скоро она сможет полноценно ответить.